0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли у...

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, как на полуострове планируют стабилизировать поставки топлива, где пройдет ярмарка вакансий и для кого запустили профессиональный конкурс гостеприимства. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Министерство энергетики Российской Федерации принимает комплексные меры для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Крым. Как сообщили пресс-службе ведомства, специалисты находятся в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка. Сейчас разрабатываются дополнительные решения, направленные на бесперебойное снабжение жителей и экономики полуострова моторным топливом. Напомню, ранее на полуострове ввели временный приоритетный порядок отпуска бензина для нужд социального и коммунального транспорта. Свыше 700 свободных рабочих мест предложат соискателям на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она откроется в Севастополе 26 июня. По информации городского департамента труда и социальной защиты, свои вакансии в самых разных отраслях экономики представят более 20 ведущих предприятий региона. Масштабное мероприятие развернется сразу на двух площадках – в кадровом центре на улице Руднева и в культурном центре «Бухта Казачья». Особой частью программы станет специализированный форум для участников специальной военной операции и членов их семей, где они смогут пройти собеседование, получить консультации по обучению или открытию своего дела. Специальный профессиональный конкурс под названием «Подари улыбку гостю» стартовал на полуострове в рамках года гостеприимства. Проявить себя приглашают совершеннолетних сотрудников служб приема и размещения крымских отелей и гостиниц со стажем работы не менее полугода. Прием заявок и видеовизиток продлится до конца июня, после чего конкурсантов ждет этап онлайн-голосования, а торжественное награждение победителей запланировано на октябрь. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 22. В Севастополе по прогнозу плюс 25 и без осадков. Привет отправляется в поселок Раздольное. У вас ожидается до 25 градусов. Малооблачно и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: «Частушка для казака» от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Клуб играет на гармошке, а я рядышком стою. Он частушки сочиняет, а я тут же их пою.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло, Михалыч! Трактор сломался! Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти! Ищи по-бырому. Посевная встала.
9: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
10: Marketplace запчастей grinar.ru. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
11: В магазинах «Победа». Стейк «Киты свежемороженые» 499,90 за килограмм.
12: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 6 июня на Павловском ипподроме в честь Дня защиты детей состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и конный прокат. Приходите всей семьей 6 июня в 10:00. 0+.
14: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море Ви».

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита — банк «Кубань-кредит». Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
2: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.

0: Новый день, новые возможности. Не проспите их, друзья.
1: Добрейшего всем замечательного утра. На часах 7:19 и на календаре 4 июня. Лето смело шагает по своим просторам. Каждый день праздник.
0: Конечно,
1: давай расскажем, какие праздники сегодня есть. Мы уже успели поулыбаться с Александрой.
0: Да, посмеялись даже.
1: Кстати, я забыл сказать, кто в студии, да, что все знали. Александра Вольская, Андрей Зиттер. Сегодня праздник, сколько, да? День объятий с кошками. Так что, если кошки есть, давайте их обнимать.
0: Обнимашки, целовашки, потому что еще сегодня вы можете порадовать кошачьих богов, потому что тоже такой праздник есть.
1: Это тем самым порадовать. Обнял кошку, порадовал кошачьих богов. День сыра. Обожаю сыр с утра, особенно с кофе. А вообще здорово, когда кофе ароматный, душистый или чай пьешь с друзьями.
0: Согласна с тобой полностью. Слушайте, друзья, ну вот отличная тема для разговорчиков-то у нас сегодня, да? Кто был вашим другом в детстве и где, и как вы познакомились? Есть ли среди наших слушателей те, кто дружен, например, с самого детства, и они дружат по сей день?
1: Ну и как вы думаете, какие общие интересы могут помочь людям стать друзьями? Напишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Мы обязательно зачитаем и ваше мнение, и ваши истории. Ну а пока далее у нас хорошая музыка, которая помогает нам проснуться и зарядиться хорошей энергией. Скоро услышимся, дорогие.

0: продолжаем наше утро будильное, утро бодрое, я бы так даже его назвал. Ну, на улице немножко пасмурно, но зато в душе очень весело. Мы улыбаемся ведущей утреннего шоу Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Всем доброе-доброе утро. А у кого, друзья, оно не доброе, удобряйте, как говорится.
0: А мы поможем, на самом деле, это сделать.
1: А что
0: да?
1: мы сейчас, в принципе-то, и делаем.
0: Тема хорошая сегодня. Мы будем говорить о друзьях. Это, вот я считаю, это такая важная часть нашей жизни. Друзья нас поддерживают, нам помогают. Помогают нам расти, развиваться. Ну, как мы вообще находим друзей, да? Вот вообще, как говорят, даже друзей и любовь за уши не притянешь. А где же они берутся тогда, да?
1: Ну, знаешь, в принципе-то, они приходят к нам в жизни разные периоды жизни, скажем так, да, они могут и с детства прийти, и в среднем возрасте, и даже в взрослом возрасте появляются друзья. Хотя, конечно, тяжелее удержать эту дружбу, но все же они появляются.
0: Но дружба откуда-то начинается, она откуда-то идет. Вот для меня, допустим, начинается дружба где-то по интересам, да, с людьми.
1: Да,
0: отсюда,
1: кстати,
0: уже, соответственно, какие-то вытекающие идут.
1: Есть друзья по, ты там, крючком вяжешь.
0: По тэквондо и самбо. Друзья, да. Но видишь, я человек творческий, я больше в самодеятельности, поэтому у меня изначально...
1: Кстати, а я тебе хочу сказать, что вот в нашем-то возрасте пение же сейчас это популярно и модно.
0: Ну, в вашем-то может быть, а в моем нет.
1: Ты что, ты же любишь петь?
0: Мы бодры. Ну, нет, ну я где-то молчу про себя. Подожди, мы вот вообще про творчество говорим, да, оттуда взяли друзей. Потом друзья есть из детства, от школы, от наших, да, когда мы с одноклассниками дружим, да, это действительно превращается в долгую дружбу. У меня, кстати, есть подруга, я бы так даже сказал, когда мы с ней с 5 лет дружим. Знаешь, это вот уже вот сколько, вот считай.
1: Да здорово.
0: Вот, расскажите нам, есть ли у вас друзья, как вы с ними познакомились, вообще откуда они у вас взялись на самом деле, да? Напишите нам на номер Макс 928-401-2020. И, друзья, у нас в следующем выходе мы расскажем, куда можно сходить с друзьями культурными, о культурных событиях.
1: Окультуриться.
0: Да, окультуриться в Краснодаре. И разыграем один билет на две персоны на концерт филармонии имени Григория Пономаренко. Так что звоните, друзья, поиграем с нами, получите билет, и будет музыкальный день.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а как самолеты взлетают? Они же крыльями махать не умеют.
3: Да, не умеют. Именно поэтому, чтобы взлететь, самолету нужно хорошенько разогнаться. В этом ему помогают двигатели, похожие на автомобильные, только гораздо мощнее. А поднимают в воздух самолет крылья. Они у самолета в особой форме, покатые с наклоном вниз. Когда самолет ускоряется по взлетной полосе, потоки воздуха обтекают его крылья сверху и снизу, и воздух давит на крыло снизу больше, чем сверху. Это принято называть подъемной силой. Именно она как бы выталкивает крыло вверх, и самолет взлетает.
0: А почему за самолетами в небе белые следы остаются?
3: Из двигателей самолета вырываются струи горячего пара и газов от отработанного топлива. На большой высоте воздух холодный, поэтому пар охлаждается и превращается в капельки воды. Из них и образуются белые следы от самолета.
0: А какого размера самый большой самолет? Как наш дом?
3: Нет, гораздо больше. Если говорить о вместимости, то самый большой пассажирский самолет А-380 перевозит 850 человек. А самый длинный и тяжелый в мире самолет, грузовой Ан-255, длиной 84 метра, как 5 наших домов примерно. Он весит при взлете до 640 тонн, как 90 слонов.
0: Интересно, а если бы у слонов были крылья, они бы ими махали, как птицы, и разгонялись, как самолеты?
2: Папа знает.

0: 47 минут у нас в студии, друзья, Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Доброе утро.
0: Да, сегодня же мы отмечаем, говорим о друзьях, и друзья наши...
1: И отмечаем,
0: и в общем-то, что мы хотели сказать, что сегодня мы расскажем, куда можно пригласить-то своих друзей. Да, Андрей?
1: Расскажем о культурных событиях, которые в ближайшее время пройдут в нашем-то Краснодаре.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Александра, вот я люблю художественную, я живопись люблю, вообще люблю рассматривать, ходить картины. Меня как-то это успокаивает, меня это завораживает.
0: Я думаю, что тебе это, знаешь, пригодится,
1: да, конечно.
0: Успокаиваться. Потому что у нас Андрей такой моторчик, двигатель.
1: Чересчур причем. Смотри, меня вот, послушай меня, куда смотреть-то мы на радио? Что меня заинтересовало? Меня заинтересовала выставка «Дербент. Городские этюды», которая пройдет с 4 июня по 26 июля в музее Коваленко на улице Красной. И что интересного есть, да? Ну, во-первых, в экспозиции представлено более 60 графических работ дагестанских художников. Мне вот очень интересно посмотреть. А вот предметом художественного исследования стали памятники Дербента, такие узкие улочки, магалов, их с их бытом, с их темпом жизни. Вот если нет возможности в Дагестан съездить, то есть возможность сходить и посмотреть выставку. И вообще Дербент такой, знаешь, предстает на этой выставке в картинах, в линиях, штрихах и точках, передающих некую атмосферу древнего города. А в работах дербентских художников можно увидеть и Дербентскую крепость, вид на маяк можно увидеть, и они раскрывают образы, уходящие где-то в прошлое, устремленные в будущее. Так что, друзья, идем на выставку «Дербент. Городские этюды» в музей Коваленко. Отправляемся туда.
0: Очень интересно рассказал. А я тебя приглашаю на летние каникулы в исторический парк «Россия. Моя история». Со 2 по 7 июня, друзья мои, в парке пройдут мероприятия для детей. Ну, я думаю, что не только для детей, там и взрослые отлично проведут время. Что же там вас ждет? Интерактивные исторические игры. Это такие, как «Знатоки России», «Рюриковичи», «Битва за Кавказ». Будет квест «Сокровища Рюриковичих», «Викторина тайны русских сказок» и «Пушкин наше все». Отличная возможность детей познакомить с русскими писателями. Мастер-класс по рисованию и изготовлению поделок и показ современных мультфильмов из золотой советской классики.
1: Слушай, мне самому стало интересно, наверное, я тоже туда пойду.
0: Детям, и взрослым.
1: И встретимся, на самом деле. Ну а далее поговорим о музыке. Хорошая, отличная новость для всех любителей. Ее таковой уже в эту пятницу, 5 июня, на сцене Краснодарской филармонии состоится музыкальное событие. Валерий Стронский вместе с симфоническим

0: оркестром представит свою программу «Музыка времени».
1: И Валерий Стронский – это не просто музыкант, а настоящий мастер своего дела. Он известен как автор музыки для песни «Останусь», которая стала хитом в исполнении группы «Город 312». Эта песня, кстати, звучала в фильме «Дневной дозор». И вот теперь Валерий Стронский приглашает нас всех на свой концерт, где знакомые хиты и авторские композиции прозвучат по-новому.
0: Ну что, не пропустим это мероприятие 5 июня в Краснодарской филармонии. Время звучит в ритме сердца. Но это только малая часть того, что мы рассказываем с Александрой. Так что на то, что мы с тобой обратили внимание на самом деле, да?
1: Да, вы
0: можете найти для себя и другие мероприятия. Впереди у нас рубрика «Ленивые варенички». Присылайте нам свои приветы и поздравления на номер 928-401-2020. А мы их с удовольствием зачитаем.
2: Братцы, 105.8 FM.

0: Ленивые вареночки.
1: Эх, рубрика «Ленивые варенички». Рубрика приветов и поздравлений, которые мы ждем весь час, а вы нам присылаете. Александра, давай уже озвучивай.
2: Да, я хочу сказать, друзья, очень много прилетело сообщений. Вам огромное спасибо, потому что, конечно, это бесценно. Натаныч, так вот представился наш слушатель. Владивосток приветствует вас, и это Натаныч, это Наталья. У нас есть своя банда, 8 человек. Она всем передает привет, потому что нам уже по 50+, но они до сих пор дружат, так что вот так вот.
1: И еще один привет у нас из станицы Анастасиевской. Татьяна, спасибо огромное вам за эти прелестные розы на фотографии, которые вы присылаете нам. Поднимайте настроение, это здорово.
2: Ольга прислала сообщение. Всем доброе утро. Нам, радиоведущим, всем, кто слушает Казак FM. Большой привет из Уфы, представляешь? Вот, всем хорошего, позитивного
1: Россия,
2: и плодотворного дня.
1: Вся Россия просыпается с Кубани вместе. Да?
2: Представляешь, как здорово, обширным, как тыки
1: мы
2: большие.
1: Как мы заряжаем людей. Я, пользуясь своим рабочим положением, профессиональным случаем, хочу передать привет на Алтай, в ее столицу, в Барнаул, потому что у меня там живет огромное количество друзей. Ребят, я знаю, что вы нас слушаете. А тема сегодня про друзей. Так вот, моих друзей я себе успел завести, побывав на природе в горах
2: Алтая.
1: А я, Алтая.
2: Знаешь, тогда тоже пользуюсь. Знаешь, кому передам привет? Потому что давай. Моя мама мой друг. И мамулечка.
1: Вот, видишь,
2: да, мама
1: здорово.
2: Меня слушает. Мамулечка, тебе большой-большой утренний привет.
1: Ну что, дальше будет у нас новостной блок от Екатерины Полукаровой. Но еще немножечко музыку послушаем. И уже в следующем часе мы вновь продолжим вещать утреннее шоу «Алло, село».
0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как на полуострове планируют стабилизировать поставки топлива, где пройдет ярмарка вакансий и для кого запустили профессиональный конкурс гостеприимства. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Министерство энергетики Российской Федерации принимает комплексные меры для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Крым. Как сообщили пресс-службе ведомства, специалисты находятся в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка. Сейчас разрабатываются дополнительные решения, направленные на бесперебойное снабжение жителей и экономики полуострова моторным топливом. Напомню, ранее на полуострове ввели временный приоритетный порядок отпуска бензина для нужд социального и коммунального транспорта. Свыше 700 свободных рабочих мест предложат соискателям на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она откроется в Севастополе 26 июня. По информации городского департамента труда и социальной защиты, свои вакансии в самых разных отраслях экономики представят более 20 ведущих предприятий региона. Масштабное мероприятие развернется сразу на двух площадках – в кадровом центре на улице Руднева и в культурном центре «Бухта Казачья». Особой частью программы станет специализированный форум для участников специальной военной операции и членов их семей, где они смогут пройти собеседование, получить консультации по обучению или открытию своего дела. Специальный профессиональный конкурс под названием «Подари улыбку гостю» стартовал на полуострове в рамках года гостеприимства. Проявить себя приглашают совершеннолетних сотрудников служб приема и размещения крымских отелей и гостиниц со стажем работы не менее полугода. Прием заявок и видеовизиток продлится до конца июня, после чего конкурсантов ждет этап онлайн-голосования, а торжественное награждение победителей запланировано на октябрь. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 22. В Севастополе по прогнозу плюс 25 и без осадков. Привет отправляется в поселок Раздольное. У вас ожидается до 25 градусов. Малооблачно и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Эх, бара!

0: 8 утра и 10 минут у нас с вами на часах. Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас четверг.
1: И... Это радует.
0: Конечно, что такое четверг?
1: Это та же пятница, только на день раньше.
0: Да, да, совершенно верно. И, друзья, о чем же мы сегодня с вами-то разговариваем?
1: Ой, мы сегодня говорим о друзьях. А ведь все слушатели радиостанции «Казак ФМ» — это ведь наша большая дружная компания, которая нам постоянно звонит, пишет. Мы играем с вами. Кстати, у нас впереди в этом часе будет игра во втором, это получается, подожди, это во втором часе, во второй половине часа. Я заблудился, короче. Мы играем в игру «Послесловицы». У нас один билет на две персоны на концерт в Краснодарскую филармонию есть. Надо его отдать.
0: Да, друзья, причем, знаете, такое интересное мероприятие, поэтому кто любит музыку, звоните нам 7-928-401-2020, и билетики мы вам подарим.
1: Да, и вообще делитесь с нами своими сообщениями о друзьях, где вы познакомились и что они для вас значат. Ну а сейчас, конечно, что для нас значит? Конечно, музыка и ваше настроение. И

0: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
3: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море Виль».

новогоднего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. Моревиль. Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127, Сочи, Кооперативная 8, «Мюнхен».

0: что, продолжаем двигаться в день грядущий. Утро встречаем вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село» в студии прямого эфира. Андрей Зитер и моя коллега Александра Вольская. Друзья, продолжаем.
1: Да, всем доброе-доброе утро. Говорят, друзья на дороге не валяются.
0: Ну, бывает иногда.
1: А с моими бывает всякое.
0: Да-да-да, с моими тоже. Слушай, сегодня какой-то распрелестный, я бы сказал, день, потому что нас завалили просто сообщениями.
1: Да, если бы вы видели в Максе плюс 7 928 401 2020, друзья, если бы вы видели, сколько просто прилетело сообщений.
0: А давай перейдем точечно, читаем. Что пишет?
1: Пишет: я красавчик. Мне нравится, как люди себя называют.
0: Молодцы, правильно.
1: Добрый день. Дружба — это когда друзья не предают. Трудные минуты помогают. Познакомились на улице.
0: И причем скрыто, не без подписи. Друзья, подписывайтесь. Богдан пишет нам, все, нашли.
1: Да. Следующее от Александра пишет он, что: а я познакомился со своими друзьями в 1983 году в первом классе. Что мы только не делали. Нас даже родители в шутку называли «три», топали на плющихе.
0: Кстати,
1: да. И мы до сих пор дружим. Слушайте, ну вот как раз вот про то, что Андрей говорил, да, вот со школьной скамьи друзья остаются у нас с вами.
0: Знаешь, дружба с друзьями, она бывает разная абсолютно. Ну, то есть на почве чего дружу, да, иногда просто приходим, общаемся, изливаем друг другу душу, рассказываем какие-то свои истории, может, там что-то по работе где-то пожаловаться можно тоже. А иногда бывает помощь от друзей очень значимая. Вот у меня такое случилось. Прям ребята очень хорошо мне помогали. Давай дальше пойдем. Доброе утречко, мои самые хорошие ведущие Андрей и Александра. Спасибо огромное. Так, у меня много друзей, с кем я работал в городе Ноябрьске. Я с ними общаюсь в Одноклассниках. Поздравляю со всеми праздниками. Спасибо.
1: Да, и спасибо вам, что вы нам пишете, написала нам Лариса, и она пишет, что, кстати, спасибо, она говорит: любимое радио, и вы наши любимые друзья, радиослушатели. А мы дружим с 1965 года, с того года, когда встретились в пятом классе в городе Краснодаре, школа 58. Прошло уже 56 лет, представляете, после окончания школы до сих пор каждый год встречаемся. Кстати, классную штуку придумали встречи одноклассников. Да?
0: Ну, мне нравится. Во-первых, некоторые относятся к этому очень, так скажем, по-разному. Да, кто-то говорит, что это такой перформанс тщеславия, потому что каждый рассказывает, чего он в жизни добился. А кто-то, наоборот, с удовольствием приходит, встречается, обнимаются, радуются друг за друга. Я вот за второй вариант, мне он очень нравится. Друзья, не забывайте нам присылать сообщение на номер в Макс по теме друзей 928-401-2020. Еще одно сообщение успеем прочитать. Вот Людмила нам пишет. Да, мы прочитали с тобой,
1: да,
0: уже.
1: Мы
0: спасибо
1: уже прочитали.
0: Огромное. Да. Короче, пишите нам сообщения, рассказывайте свои истории замечательные, а мы с удовольствием это сделаем. У нас буквально вот уже скоро состоится игровая рубрика «Послесловица», в которой мы просто обязаны отдать один пригласительный билет на две персоны на концерт для любителей музыки в Краснодарскую филармонию в имени Григория Пономаренко. Пишите, звоните, будем рады. Ну, а далее у нас музыкальный блок, который поможет лишь поднять настроение всем нашим.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

сухие деревянные доски. Пхачич состоит из высушенных пластин размером 10-17 сантиметров в длину. В старину его делали из мягких пород дерева. Но для современных инструментов используют более твердую древесину – ясень, самшит, каштан. Звук получается громче и звонче. Обычно на трещотки наносят резные узоры и традиционные орнаменты. Таким образом, адыги подчеркивают связь инструмента с миром растений. Согласно преданию, пхачич придумал нарт Ашамас. Он обточил несколько маленьких дощечек из чинары и связал их края с одной стороны. Древний герой считал, что звуки пхачича красиво дополняют мотивы адыгской флейты. И сегодня он чаще всего звучит в ансамбле с другими музыкальными инструментами, подчеркивая ритм традиционных песен и танцев. Испокон веков в народе говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем на коне. Перестук копыт коня — звук нашего сердца». Когда пхачич встряхивают, он звонко щелкает, напоминая стук копыт. Это значит «живет». Это значит «поет душа

0: Прекрасного, доброго, рабочего утра, четверга, друзья. Начинаем далее.
1: Андрей Зитер, Александра Вольская. Всем доброго четвергового утра.
0: Подожди, знаешь, я сейчас просто сижу и думаю, вот люди едут на работу, да, а вот в какие только квесты мне приходится попадать с самого утра. Кто-то в пробке застрял, да, кто-то вдруг решил забежать за ароматным кофе, допустим, с круассаном, да.
1: И кто-то такой, потерялся.
0: Да, бывает такое, ехал по кольцевой, уснул в транспорте. Друзья, не спите в транспорте, а, знаешь, для кондукторов транспорта или для контролеров, да, или для водителей общественного транспорта, может, периодически как-то музыку громче включать, чтобы люди не спали по утрам. Но, знаешь, главное, что когда вы чуть-чуть опоздали в офис, у вас в руках стакан с кофе и круассан, не скажите, что вы в пробке застряли.
1: А если у тебя на работе есть твой лучший друг, который тебя прикроет.
0: Кстати, да, вот мы спрашивали, где вы заводите себе друзей, где вы знакомитесь. А как вот, кстати, на работе вы относитесь к дружбе? Или все-таки, знаешь, я слышу как-то такое выражение, не живи, где работаешь, и не работай, где живешь.
1: Я полностью с тобой согласна.
0: Вот как-то так, да. А есть у меня знакомые, которые прям вот плотно дружат и в рабочее время они помогают друг другу решать, ну, там, какие-то некие задачи трудовые, да, угу. И вне работы дружат с семьями.
1: Ну, наверное, слушай, видится и на работе, и дома.
0: Вот я тоже так думаю.
1: А есть же семейные пары, которые вместе и работают, и дружат, и...
0: У меня есть такие друзья, они дома о работе не разговаривают, у них прям вот табу, понимаешь, вот стоит, да. Я помню, как они на эту тему шутили, говорят, если ты хоть слово скажешь по работе, с тебя, типа, штраф, у них была копилка, они там какую-то определенную сумму денег складывали, накопили ребенку на маленький велосипед, представляешь?
1: Ничего себе. Друзья, рассказывайте, как вы относитесь к дружбе на работе? Плюсы, минусы, хорошо ли это, плохо, пишите нам в Максе +7 928 401 2020, и мы, конечно же, все ваши сообщения обязательно зачитаем.

0: Утро доброе всем, кто на волнах Казак FM. 8:47. Друзья, в студии у нас. И мы с удовольствием с Андреем Зитером и Александром Вольской подарим вам билеты в Краснодарскую филармонию. Уже в эти выходные, 5 июня, в филармонии пройдет программа «Время звучит в ритме сердца». Поэтому не пропустите.
1: Но для того, чтобы получить этот билет, вам нужно взять в руки телефон, набрать номер 928-401-2020 и стать участником игры. А, все просто, там мы начнем пословицу, а вы ее с творческим таким вдохновением и закончите. Пока ждем нашего радиослушателя, звонок ждем. Знаешь, я вот сообщение такое к нам пришло от Маргариты. Говорят, что женской дружбы не бывает. Но практика вещь серьезная, пишет она нам. И доказывает обратно. В прошлом году был 25-летний юбилей нашей с Леной дружбы. Так вот, друзья, мы к чему это? Наш взор с Александрой упал вот как раз на одно из исследований. Что ж, они нам показывают, да? И вот хочется и с вами поделиться этой информацией. Как показали результаты, проведенные в ЦИОМ опроса, дружба между мужчиной и женщиной является, ну, достаточно распространенной среди россиян. Так, 43% опрошенных утверждали, утвердительно ответили, вот так правильно будет, да, на вопрос, есть ли у вас среди друзей люди противоположного пола. При этом мужчинам более свойственно заявлять о том, что у них есть друзья женщины, это 46%.
0: Ого.
1: А женщины пока говорят, что их всего лишь 40%, понимаешь? То есть мы, мужчины, больше с вами любим дружить,
0: вы нам
1: чем
0: больше...
1: вы с нами.
0: Да?
1: Да.
0: Между тем, более половины россиян, 56%, заявили, что не дружат с противоположным полом. Вот так вот, понятно? А затруднились ответить всего лишь 1%.
1: Это я.
0: Опрошенных. А вообще ты в какую дружбу веришь? Мужчина-женщина, женщина-женщина и дружба. Вот мужская дружба.
1: Я тебе вообще скажу, я в целом верю в дружбу, что она есть, и здесь независимо от какого пола человек, какого он мировоззрения, ну, так вот скажем, да, потому что мы же в первую очередь, ну, сходимся между собой от того, что мы во что-то одно верим, вот на почве этого можем, да, то есть если ты мой единомышленник, конечно, мы будем с тобой дружить.
0: Это твой друг.
1: Да, а у меня иногда бывает и такое, что бывает разногласия с друзьями, к примеру, да, вот мне нравится, допустим, когда мы...
0: Спорить?
1: Да, ну, нет, это добрые споры, такие, знаешь, хорошие споры, когда у человека есть свое мнение, оно же должно быть, по идее, правильно?
0: Ну, естественно.
1: Вот. Ну вот, поэтому мы вот так, собственно говоря, и дружим. А вот ты знаешь, вот социальный уровень для наших сограждан оказался, ну, такой сильно важен, да? По данным опроса, друзья с иным уровнем доходов имеются у 45% респондентов, и чаще об этом говорят те, кто считает свое материальное положение хорошим. Это 51% вот опрошенных. Так что, ну,
0: это,
1: вот,
0: знаешь, как говорится, это правильно к этому, что не имея 100 рублей, а имея 100 друзей.
1: Наверное, да. Я очень люблю наших радиослушателей, потому что они действительно наши друзья. И в следующем выходе в рубрике «Ленивые варенички» мы обязательно передадим приветы всем вам, дорогие наши любимые радиослушатели, что нам пишете, что нам дозваниваетесь. Пишите нам и дальше на номер 928-401-2020, а мы с Александрой

0: Ленивые вареночки.
1: Ленивые варенички, одна из самых любимых рубрик моих и Александры в том числе, потому что вы пишете нам сообщения.
2: А мы их
1: читаем.
2: С удовольствием.
1: Да, да. И причем, ты знаешь, когда читаешь сообщения от слушателей, улыбка, но она произвольно просто, вот даже такая мышечная гимнастика на лице происходит.
2: Артикуляционная.
1: Да. Оренбургская область, город Сорочинск, Ирина Владимировна у нас на связи. Спасибо огромное, что вы с нами. Всем добрейшего утра желает она, а мои друзья пишут каждый день 24/7 на связи. Это весь дружный коллектив Казак FM. Всех радиоведущих знаю по голосам, особенно родными друзьями. Нам с мужем стали Яна Валентиновна, Виктория Никитюк, с Андреем Зитером дружу, спасибо, это я знаю, пишет мне в социальных сетях. Ирина Владимировна, спасибо огромное. И вот дальше продолжает. Хочу заметить, что очень гармонично появилась в эфире Александра Вольская. Рада знакомству. Александра, отличных тебе эфиров. Я присоединяюсь.
2: Я присоединяюсь и говорю огромное спасибо, потому что, конечно же, приятно слушать, когда людям нравится, это здорово. А я хочу заметить, Валентина передает всем казачкам, всем, кто слушает Казак ФМ, нам, команде Казак ФМ, огромный привет. А еще Дарья передает привет своим крестным и крестной, говорит, что она с ними дружит.
1: Это здорово. Кстати, ну вот у меня с крестными дружба уже где-то длится, наверное, год, ну что, уже еще длится 33 года. И я знаю, что ребята слушают, поэтому вот сейчас хороший такой повод отправить привет в город Геленджик.
2: Ага.
1: Да.
2: И я передаю тогда привет.
1: Да, ну это ж недалеко от твоей родины, да, на самом деле. Так, что... Валентина написала нам, да, это мы с тобой из Мингрельской, тоже привет нам всем передает. Ребят, будьте с нами, просыпайтесь, радуйте нас своими сообщениями, а мы будем радовать вас своими шутками, улыбками.
2: Хорошим настроением, просыпайтесь, подтягивайтесь, улыбайтесь, потому что четверг, завтра пятница.
1: Ой, слушай, а у тебя есть планы какие-то уже на выходные?
2: Догадайся, спать буду.
1: Нет, ты не будешь спать, мы с тобой пойдем на концерт, а еще сходим на выставки, которые мы с тобой озвучили в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть
2: там
1: в нашем Краснодаре».
2: Да?
1: Давайте там все и встретимся. Ну что, дальше хорошая музыка. Без музыки ж тоска. И новости от Екатерины Полукаровой.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, как на полуострове планируют стабилизировать поставки топлива, где пройдет ярмарка вакансий и для кого запустили профессиональный конкурс гостеприимства. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Министерство энергетики Российской Федерации принимает комплексные меры для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Крым. Как сообщили пресс-службе ведомства, специалисты находятся в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка. Сейчас разрабатываются дополнительные решения, направленные на бесперебойное снабжение жителей и экономики полуострова моторным топливом. Напомню, ранее на полуострове ввели временный приоритетный порядок отпуска бензина для нужд социального и коммунального транспорта. Свыше 700 свободных рабочих мест предложат соискателям на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она откроется в Севастополе 26 июня. По информации городского департамента труда и социальной защиты, свои вакансии в самых разных отраслях экономики представят более 20 ведущих предприятий региона. Масштабное мероприятие развернется сразу на двух площадках – в кадровом центре на улице Руднева и в культурном центре «Бухта Казачья». Особой частью программы станет специализированный форум для участников специальной военной операции и членов их семей, где они смогут пройти собеседование, получить консультации по обучению или открытию своего дела. Специальный профессиональный конкурс под названием «Подари улыбку гостю» стартовал на полуострове в рамках года гостеприимства. Проявить себя приглашают совершеннолетних сотрудников служб приема и размещения крымских отелей и гостиниц со стажем работы не менее полугода. Прием заявок и видеовизиток продлится до конца июня, после чего конкурсантов ждет этап онлайн-голосования, а торжественное награждение победителей запланировано на октябрь. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 22. В Севастополе по прогнозу плюс 25 и без осадков. Привет отправляется в поселок Раздольное. У вас ожидается до 25 градусов. Малооблачно и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Ну, друзья, мы и перешагнули в третий час утреннего шоу «Алло, село», в час, когда мы встречаем гостей. Вот-вот уже, совсем скоро они появятся у нас в студии, уже стоят микрофоны. Слушайте, ну, артистов «Казак-ФМ» любит, очень любит, потому что вы любите их сами, дорогие наши. И как же не пригласить для наших любимых радиослушателей тех исполнителей, те коллективы, от которых вот ну, с утра прям с вами, да, и настроение бодрое.
1: Да, поднимается настроение.
0: Конечно. Ведь смотри, с нами поют наши радиослушатели и в машине поют. И кто скачивает приложение «Казак-ФМ» к себе на смартфоны, тоже поют. Заходят на сайт «Казак.ФМ», там поют. Увидеть видеотрансляцию, зайти в социальные сети радиостанции во ВКонтакте. Можно увидеть нас, не только услышать. Да. Поэтому вот смотри, какая большая дружба у нас. Да ведь мы дружим со всей Россией, со всеми народами. Да, объединяет нас всех кто? Радио «Казак-ФМ». Кто придет-то к нам? Микрофоны прям вот уже, они уже стоят здесь, да?
1: Саш, буквально через пару минут к нам в студию присоединятся творческие ребята, участники ансамбля «Казачьи песни Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Вот-вот и узнаем у них про дружбу в их коллективе.
0: Ну, знаю, что точно они придут нам не с пустыми руками, какой-то подарок будет. Мы, ребят, обязательно все это спросим и узнаем. Так что оставайтесь с нами, будет музыкально, будет интересно. Будем просыпаться.
2: Алло, село! Частушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
3: Шел миллионок на свидание, кот дорогу перешел, а миллионок испугался, на свидание не пришел.
2: Реклама на «Казак-ФМ».
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
11: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
14: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
15: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
16: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518.

0: Добрейшего всем прекрасного утра, дорогие наши любимые радиослушатели. И вот настал тот момент, когда мы в третьем часе утреннего шоу «Алло, село» встречаем наших гостей. Они в концертной студии, красивые. Да. Эх, казаки, ребятки.
1: Доброе утро.
0: Александр, давай, как девушка?
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Я просто поражена, я тебе скажу больше.
0: Скажи, кто в студии.
1: Давай, конечно же, представлю заслуженный артист Краснодарского края Евгений Часовский.
2: Часовской.
1: Часовской.
0: А мы, Александр, мы обязательно, ребят, всех представим, когда они сядут к нам в студию. Просто какой коллектив у нас сейчас с тобой?
1: Ансамбль казачьей песни «Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. И, конечно же, мы друзей, приглашаем наших артистов в студию.
0: Ребят, ну что, споем, подарим настроение хорошим народным слушателям. Давайте.

0: Вот так бодро, с таким казачьим задором мы начали нашу программу. Помогли нам в этом участники ансамбля казачьей песни «Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Мы приглашаем ребят к нам в студию. Занимайте удобные кресла. Мы тут специально аж их три вкатили для вас. Да. Присаживайтесь к микрофонам. Давайте вот как раз сейчас-то и мы познакомимся. Кто первый будет отвечать на наши вопросы? Мы же любопытные с тобой.
1: Ну так. Ну, слушай, я думаю, наверное, все вместе.
0: У тебя же есть возможность исправиться в фамилии.
1: Я смотрела, знаете, да, конечно. Вот на то он и прямой эфир. Ребята так улыбнулись, я поняла, что это не в первый раз, да?
0: Подожди, ты одновременно столько мужчин, наверное, не видела. Александра одна в студии, а нас здесь, получается, аж много.
1: Да, я покраснела.
0: Ладно, давай мы сейчас не об этом. Кто у нас в гостях? Александра, давай, ты начала уже.
1: У нас в гостях, я вот так скажу, Евгений, Иван и Петр.
0: Да, но, у Евгения есть регалии, заслуженный артист Краснодарского края, а у Вани Лубягина лауреат всероссийских и международных конкурсов, и Петр Гулевский лауреат всероссийских и международных конкурсов. Вот три богатыря, три казака, которые сейчас будут с нами вести диалог. Ребят, я точно знаю, вы пришли не с пустыми руками. Вы что-то к нам принесли, какой-то предмет. Рассказывайте, что это?
2: У нас есть один пригласительный билет для слушателей на самый интересный вопрос. У нас 7 числа состоится большой сольный концерт.
0: Июня, Вань.
2: Да, да, да, ага. 7 июня. Подскажи, напомни, как...
3: На рубежах
2: Отечества называется программа.
0: Волнуется,
1: конечно. Да, конечно, мы все волнуемся.
0: Вань привык просто петь, а тут говорить заставили. Такая ответственность на тебе. То есть 7 июня состоится сольный концерт ансамбля «Скрыня» в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Ребята принесли один билет на две персоны, и отдадим мы его одному из наших слушателей, который задаст
2: самый интересный вопрос.
0: Интересный вопрос. Так что, друзья, заходим в видеотрансляцию в ВКонтакте к нам на страничку «Радио Казак ФМ», настоящее раздольное радио, под видеотрансляцией. Задаете вопросы, а мы эти вопросы будем озвучивать уже ребятам, а они выберут. Самый интересный, пожалуйста, ваш билет, и отправимся дальше. А мы пойдем уже с любопытством к ребятам. Как, да?
1: Да,
0: мы сегодня говорили о дружбе.
1: Да, Александр, мы говорили сегодня, да, о дружбе, и мы видим, что у вас огромный, большой коллектив, да? Скажите, как у вас обстоят дела с дружбой в вашем коллективе?
2: Вы знаете, коллектив – это вторая семья. Мы даже порой проводим времени нашим коллективом больше, чем семьей. Мы очень много работаем, выступаем. Друг друга уже знаем.
1: А сколько лет знаете друг друга?
2: Ну вот у нас Евгений и Игорь со дня основания работают вместе. А непосредственно за себя отвечу. Я уже 6-й год пошел как в коллективе.
1: Отлично. А после работы дружите?
2: Я думаю, Евгений ответит на этот вопрос.
4: Как Иван сказал, что мы уже большую часть времени проводим вместе, понимаете? После работы там кого-то, ну, естественно, все люди взрослые, свои какие-то дела, заботы, поэтому бежим сразу к семьям, вот,
1: так это, как говорится, достаточно дружбы на работе.
4: Да, нет, но это не говорит о том, что мы там не встречаемся. Как все нормальные люди, да.
0: И в баньку ходим. Я немножко сейчас верну в творческий процесс, потому что, ребят, концерт, подготовка к концерту, это очень ответственно, на самом деле, и очень много времени проводите вместе, это репетиция, это нужно спеться, как бы, да, скажем так. Расскажите, что за концерт, как, что там будет, чем он будет наполнен, да? Или мы в следующем выходе с вами уже об этом поговорим? Пока они мыслями соберутся. Я знаю, что ребята споют нам не одну песню, на самом деле, поэтому мы еще раз приглашаем вас пройти сейчас в концертную студию, исполнить. Хорошая песня сейчас прозвучит, Александр. Но я думаю, что, знаешь, для тебя это будет такое...
1: Я буду танцевать.
0: Песня называется «Люба».

0: Добрейшего всем прекрасного утра. Желаем мы, ведущие утреннего шоу, Александра Вольская, Андрей Зиттер. И сегодня у нас в гостях ансамбль казачьей песни «Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Ребята у нас в студии, сейчас исполнят еще одну песню. У меня такой вопрос был к ребятам. Ребят, ну репертуар на концерте будет достаточно широкий, такой в диапазоне своем, разнообразный. А вот эта песня, которую вы сейчас исполните, она будет звучать в концерте?
1: А какая песня сейчас?
0: А у нас песня прозвучит «Ой, Люба».
1: Конечно, это же хит ансамбля казачьей песни «Скрыня». Обязательно, без нее никак.
0: А вот для наших радиослушателей она прозвучит сегодня прям на бис. И сегодня в студии в концертной, и уже и на концерте можно ее будет услышать. Ребят, с нетерпением ждем вашего выступления.

0: Здравствуйте. Ну, так весело в нашей студии еще не было, ребят.
1: Да, это просто вот настолько эмоционально. Посмотрите на прямой эфир, друзья наши, и вы увидите, что да. Это прям спасибо.
0: Заходите к нам в видеотрансляцию радиостанции «Казак-ФМ», широкая, раздольная. У нас в гостях ансамбль казачьей песни «Искрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Мы так хотели сейчас замену сделать, да, чтобы... Но мы как бы тоже для Александры, чтобы она могла всех гостей разглядеть.
1: Я хочу сказать...
0: Ваня остался?
1: Всем мужчинам я так не краснела очень давно, потому что вот я одна сегодня в студии среди вообще красивых мужчин.
0: Давай сейчас не о тебе речь, успокойся.
1: Да ладно?
0: Давай представим, у нас ребята поменялись, у нас с собой новые собеседники сейчас из коллектива. Заслуженный артист Краснодарского края Игорь Владимиров, заслуженный артист Краснодарского края, заслуженный артист Республики Крым Евгений Пачухин и лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Лубягин. Ваня остался с нами, решил, ему понравилось.
2: Иван также актер театра и кино, он снимается у нас на каналах ТНТ, Россия-1.
0: А мы не рекламируем другие телеканалы, мы не знаем, кто это.
2: Про нас просто забывают всегда. Я, например, еще участник телепрета «Голос», финалист «Ну-ка все вместе», эксперт «Сотни».
0: Мы тоже не знаем, что это за программа.
3: А я просто хороший человек.
2: Поэтому...
1: Этого достаточно.
0: Давайте так, мы не рекламируем ничего абсолютно, мы вас любим. Вы пришли к нам, и ваше творчество нам очень близко, не только нам, как ведущим, а вообще все радиостанции, «Казак-ФМ», и слушателям нашим. Мы хотели про концерт поговорить, да?
1: Да, конечно, и про подарочек.
0: Да, вот про подарок. Ребята принесли один билет на двоих на концерт, который пройдет 7 июня.
3: 17.00.
0: 17.00. Спасибо, Игорь, что подсказывает. В 17.00 в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.
1: Да, расскажите, как получить эти самые билеты.
3: Ну, нужно позвонить в студию «Казак-ФМ» или написать письмо.
1: Написать, да.
0: Письмо.
3: Вот, и задать ему. Да. Письмо. Ручка.
1: Кстати, им по почте отправить.
0: Ребят, подождите, катафонию прекратили. У нас есть одно сообщение, вопрос, то есть пришел для вас, он, ну, это мы немножко попозже, конечно, я думаю, так и озвучим. Мое любимое, прочитаю вопрос, говорит, попозже. Я про концерт хочу все-таки поговорить. Чем будет концерт наполнен? Что будет в репертуаре? Какие песни прозвучат? Давайте поговорим.
3: Наполнен будет, конечно, любовью и вот адреналином, который сейчас происходил только что.
1: Все будет там трястись, да?
3: Конечно, будет все этот бушевать. Новое у нас есть, новые песни будут, конечно. Это будет сюрприз, вот, о котором мы сейчас рассказывать не будем. Приходите
1: пусть
3: к нам
1: это будет
3: в гости.
1: Сюрпризом.
3: Да, пусть это будет сюрпризом.
1: Угу.
3: Вот.
1: А скажите, на ваших концертах танцуют? Я вот просто, наверное, уверена, что там...
3: Конечно,
1: встают.
3: Конечно. И мы вместе с ними танцуем, зажигаем.
0: Угу. Нет, то, что вы танцуете, хорошо, мы это увидели. Прям здесь вот у нас аквариум такой большой, стекло, оно же содрогалось. Мы прям держали с Александрой. Вот. Потому что, ну, энергетика от ребят очень хорошая. Вот по поводу репертуара, который включен в концерт, вот те песни, которые будут звучать, есть что-то новое? Или все-таки это вот те песни, которые любит слушатель, которые вот они стабильно, как визитная карточка вот всего коллектива, всего репертуара?
2: Концерты просто нашего ансамбля, они нестандартные.
0: А чем вот они такие?
2: Тем, что у нас очень, помимо казачьих песен, у нас очень много авторского материала, и также в этом концерте прозвучат песни Игоря Талькова, Дениса Майданова, Игоря Матвиенко и группы Любэ. Поэтому концерт будет очень разнообразный, концерт будет так, как обычно это бывает у нашего коллектива, про
1: обычно
2: родину,
1: или
2: про
1: необычно?
2: Семью, про любовь, про отчизну, про память предков. Поэтому приходите, мы проведем прекрасный вечер в кругу друзей.
0: А знаете, что, вот для меня лично, да, вот из того, что вы сейчас говорите, мне очень нравится, что вы, ну, скажем так, не боитесь экспериментировать в музыкальном материале, да, берете что-то новое, да, то есть вы, народная казачья культура, это, наверное, все-таки ваш почерк коллектива, скажем, да, так, но вы в репертуар все равно вот вливаете, интегрируете какие-то новые композиции свои, да, и это интересно, мне кажется, когда вот на сцене за время концерта прозвучат песни разных жанров. Это же здорово.
3: Разных жанров, а мы их соединяем.
0: Вот. Это синтез происходит, да?
3: Да, вот Иван стихи читает, которые вообще на зрителя...
1: На концерте тоже, да?
0: Да, они тоже прозвучат, да, в концерте?
3: Конечно.
0: Ну, если у Ивана актерские данные, то есть, мне кажется, это обязательно.
2: Кстати, у нас композитор, Поэтому, кстати, в этом концерте прозвучат и песни авторские, которые написал музыку Иван Лубягин на стихи наших кубанских и российских поэтов.
0: Ладно, расскажи, пожалуйста, какие песни прозвучат?
4: Я ее исполнял в эфире радиостанции. Это «Кубанка» прозвучит на концерте. Моя авторская песня на стихи Юрия Кузнецова. Мне кажется, просто про наш концерт хочется сказать, что основа этого концерта отличается от других, что он больше направлен на патриотизм, то, что сейчас необходимо для нашего общества. И вот то, что прозвучат несколько новых премьер, о которых мы не хотим рассказывать, потому что это будет сюрприз. Мы постоянно стараемся экспериментировать, смешивать жанры, искать свое звучание, и как бы новое, и не потерять старое, самое главное.
0: Вот, это правильно, это здорово. Вопрос пришел от нашего радиослушателя, да. Могу озвучить. Пишет нам Александр: «Доброе утро, а какое самое лучшее выступление вам запомнилось?» 11 лет коллективу, ребят. В прошлом году вы отметили десятилетие. Это тоже был большой концерт. Да, было все здорово. 11-й год уже в творчестве находитесь. Я думаю, что есть что вспомнить. Что-то ребят поутихли.
1: Да, это вопрос.
3: Да, просто самое... на каждом концерте постоянно что-то
1: все
3: новое
1: лучшее,
3: происходит.
1: Да? Мне кажется, каждый концерт это лучше.
3: Всегда все, оно всегда все лучше, и всегда все по-разному. Тут,
0: а теперь подвох от нашего слушателя. Это я вам не договорил вопрос, потому что он дальше пишет. А какое самое худшее? То есть, смотри, а ребята задумались, когда я сказал, какое самое лучшее. Ну, любое выступление,
3: Иван,
0: конечно.
3: Скажи свою фразу, вот эту любимую.
0: А какое было? Был концерт, который такие вышли и говорит, ну, сегодня как-то мы не так. Вот.
1: Кстати, бывает, что не лучше?
2: Нет, бывает, на сцене происходит то, чего не ждешь, то есть бывает со звуком что-то не так и еще, но мы стараемся всячески выкручиваться из этих ситуаций, на то мы профессионалы. Поэтому по поводу худшего я не буду здесь даже скрывать, но худшего прямо у нас такого не было. Ребята не даст соврать, не дадут, точнее.
4: Бывали разные ситуации, когда вылетали мониторы или обрывалась фонограмма, да. И приходилось вживую, капельно
2: дорабатывать
4: выступление.
1: Часто такое бывает.
2: Не так часто, нет.
4: Ну, бывает.
1: Бывает, да?
3: Электричество присутствует в Краснодаре.
2: Я уже не помню даже, когда такое происходило последний раз. Ну вот скажу, что прошлые, позапрошлые концерты прям были шикарнейшие. Мы в таком прям выходили в восторге безумном, и как будто бы прошло минут 20, а прошло уже 1.5-2 часа.
1: Но время пролетает.
2: Да, очень быстро пролетает, когда тем более... А у нас всегда хороший зритель, благодарный зритель. Это очень много дает и нам обратно. Мы отдаем свою энергию, они отдают нам ее обратно.
0: И хочет добавить что-то. Да.
4: Мне хочется сказать о том, что на наших концертах мы пытаемся вот сломать четвертую стену и сделать атмосферу, как будто бы мы находимся на квартирнике. Такое живое общение со зрителем. Общаться, разговаривать, танцевать, веселиться, плакать. То есть все спектры эмоций.
0: И все это позволительно, и все это происходит у вас на концерте.
4: Да, да.
0: Ну, слушайте, но глядя вот на вашу энергетику, которую вы выдаете, вот даже сейчас мы в студии все это видели и смотрели, это очень здорово. Ну, мы сейчас буквально через несколько минуточек уйдем на рекламу, попросим ребят еще раз приготовиться в нашей концертной студии, подготовиться к еще одной песне. Вот, поэтому, друзья, кстати, пишите нам вопросы под видеотрансляцией в ВКонтакте, в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ». Но вот, ребят, некоторые пишут нам и в Максе на номер 928-401-2020, а мы обязательно все вопросы отдадим ребятам. Ну что, музыка, она будет звучать

0: Всем-всем доброе утро! У нас в студии просто сегодня, вот и студия заряжена потрясающими песнями, ансамбль казачьей песни «Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Всем доброе-доброе утро!
1: Но сейчас,
2: доброе утро!
1: Доброе утро, ребят!
2: Доброе!
1: А хором можем все? 3-4!
2: Доброе утро!
1: Вот, проснули сами, разбудили нас всех. Ну что, еще одна песня, которую все любят, всем знакома, очень бодро, да, ребятушки? Ну, давайте, подарим песню еще одному радиослушателю.

0: Итак, бурные аплодисменты нашим гостям в студии.
1: Ох, какая энергия, просто зашкаливает.
0: Сегодня у нас в гостях ансамбль «Казачьи песни Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Вот я не успел, на последней минуте буквально вот взял в руки телефон, хотел записать, какой зажигательный танец вот исполнил заслуженный артист Краснодарского края Евгений.
2: Давай, Геннадий, иди к нам, пожалуйста.
3: Вы меня... на ведущий, надо было к нам выходить, с нами танцевать.
1: На концерте это сделаем, потому что я уже практически заняла место на концерте.
0: Ты билеты уже купила, пока мы тут сидели. Ребят, хочется перейти вот к вопросам. Они у нас есть от наших радиослушателей. То есть один вопрос мы уже озвучили. Какое самое лучшее выступление вам запомнилось или какое самое худшее? Это один вопрос, который прозвучал. Еще вопросы есть у нас. Светлана нам пишет. Огромное спасибо за настроение. Как красиво поют мужчины. Расскажите, пожалуйста, как появился ансамбль. Ну, вот если коротко, мы пришли и создали, да, его. Как появился ансамбль? Вот такой вопрос.
2: Создала Вероника Ивановна Журавлева-Пономаренко, народная артистка России, художественный руководитель, генеральный директор Краснодарской филармонии. Вот у нее была такая идея создать мужской маленький небольшой ансамбль. Изначально было очень тяжело, прошло достаточно большое количество времени, и вот ансамбль сегодня очень самостоятельный, очень востребованный, поэтому спасибо Веронике Ивановне. Вероника Ивановна, это ее была идея.
0: Здорово. И хорошая идея была, и вы красавцы, на самом деле, то, что ну, так зажигательно, все, не только поете, но еще и хорошо танцуете.
1: Мне кажется, знаешь, как ребенок, маленький ребенок был, да, и вырос до взрослого.
0: Так вот, смотри, они уже совершеннолетники большие. Продолжение вопроса от Светланы, кстати, прозвучит, да, мне очень понравился тоже этот вопрос, но это мне лично. Сколько раз на бис исполняли какую-то песню на концерте? Было такое, что поете, и зритель вот три раза прям вот на бис, что пойте, и какая это песня была?
1: Программа.
2: Да. На бис не вспомню, да, не было, по-моему, да, ни разу на бис.
0: Ойся
2: акапельно, всегда ойся. То есть мы залом поем акапельно после самой песни, поэтому на бис... Даже я не припомню, чтобы мы исполняли что-то.
0: Мне кажется, ваш весь концерт можно на бис исполнять, поэтому...
2: В принципе, да.
0: Да.
2: Я согласен.
0: И еще вопрос от Татьяны. Александра, зачитаешь?
1: Да, пришел вопрос от Татьяны. Всем она желает доброго утра, отличного настроения. И спрашивает, в какой город вашим гостям больше всего нравится ездить, выступать?
0: Да, ребят, в каком городе вам больше всего понравилось? Где принимали, может быть, как-то? Или, может быть, поется
1: особенно,
0: очень легко?
1: Особенно, может быть, знаешь, так вот, особенно, да. Прям, там, не знаю,
0: атмосфера была какая-то такая. Такая вот прям запоминающаяся. Слушайте, ну, такое ощущение, что 100 лет коллективу ребят так задумываются.
1: Зависли. Они просто вот эмоционально.
4: Да, в Санкт-Петербурге особенно запомнилось
0: вот
4: выступление, да. Мы там не были, правда, еще, но хотим
0: поехать. Импровизация, твой конек.
2: Слушайте,
0: даже думайте громче, соответственно, желание будет исполняться.
2: Здесь дома, наверное, в городе Краснодар.
0: Дом роднее, да?
2: Это наша такая постоянная основная площадка, Краснодарская филармония. Нас везде принимают хорошо, на самом деле.
0: Мы неоднократно вот задаем вопрос нашим гостям, особенно творческим людям, да, и мне самому этот вопрос тоже нравится. Когда проходят концерты, вот у вас сейчас 7 июня будет концерт, это ответственное мероприятие, к нему готовитесь, да. Ребята, вот как вы себя чувствуете, когда к вам на концерт приходят ваши семьи, приходят ваши друзья?
1: Приходят?
0: Многие говорят, приходят. Да, это ответственность вот очень большая, и говорят, лучше бы не приходили, вот лучше просто спеть и все, да, там. А кто-то наоборот говорит, это семья — это поддержка, друзья, это опора. Вот как для вас? Вот что вы чувствуете внутри в этот момент?
1: И тишина. Задумались.
0: Дай подумать-то, ребята.
4: Не, ну, лично я как-то, ну, начинаю больше стараться для своих. Вот.
0: Очень интересно.
4: Да, я имею в виду, вот это что сказать, ну, песня, допустим, про любовь. Я как-то, ну, на жену постоянно смотрю, там, обращаю на нее внимание. Вот, про семью, когда песня, как-то тоже в ту сторону смотрю.
1: А семья критики вообще?
0: Подожди, я даже скажу, друзья, у меня такое, знаете, вам подсказка небольшая, когда в концерте принимает участие Игорь Владимиров, знаете, значит, он петь будет лучше, если будет его семья там присутствовать на концерте.
1: Семья критиками выступает? Как вы принимаете?
4: Ну, да, мы общаемся, конечно, она рассказывает все, как концерт прошел, хуже, лучше, там, предыдущий, или я также прошел, ну, что-то свое какое-то видение все время рассказываю.
5: Слушайте, я думаю, это

0: наверное, у каждого по-личному. Мне наоборот, когда я вижу, допустим, друзей, там, близких людей, хочется подурачиться. В хорошем смысле этого слова.
1: Жень, получается же.
0: Да, прям... вот.
1: Мне очень, нет, мне, ребят, мне очень нравится вот эта ваша удаль юношеская, которая происходит вот на площадках. А как просто выйти спеть академически, да, как будто, а душа-то куда деть вот эту энергию? Вы ее и дарите. Ребят, я предлагаю уже все-таки приз отдать кому-то и выбрать вопросы. И еще раз напомню, Александр у нас спрашивал о самом лучшем выступлении, которое вы запомнили, или самое худшее. Татьяна у нас спросила, какой город вам больше всего понравился? Женя ответил.
2: Да, Санкт-Петербург.
1: Петербург, в который он очень хочет поехать. И вопрос от Светланы. Давайте мы вот это возьмем. Сколько раз на бис исполняли какую-то песню? И какую?
2: Мне кажется, что Санкт-Петербург — это лучшее. Вот.
0: Ну, это получается, благодаря мне билет надо.
2: Евгению Часовскому,
3: да.
2: По лучшему ответу, поэтому я думаю, что...
1: Санкт-Петербург.
0: Давайте, да. Татьяне.
1: Да. Поаплодируем, да, Светлане.
4: Я надеюсь, он
1: Санкт-Петербург
4: расслышит и пригласит.
1: Обязательно, да. Последние цифры телефона 7296. Светлана, мы отдадим ваш номер нашим продюсерам. Они обязательно вам этот билет передадут, а вы попадете на концерт и расскажете нам, как вам там было, комфортно, понравилось, ну и так далее. У нас еще есть одна песня с вами, да, ребятушки?
2: Да.
1: Которую мы подарим...
2: Песня Андрея Никольского в исполнении Ивана Лубягина.
5: Или наоборот.
1: Слушай, ну юмор у ребят, конечно. Да. А как с утра еще, да, вот это? Я надеюсь, что это не на нервной
3: почве. Сегодня просто мой день, четверг, его сделали, серьезно.
1: Да, здорово, слушаем.

0: Вот аплодисменты просто вам, ребят. Ансамбль казачьей песни «Скрыня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Друзья, вот вам спасибо за вот эту энергию, вот за этот позитив, который сегодня вы нам подарили, нам и всем нашим слушателям.
1: Знаете, хочется попросить вас вот пожелать что-то нашим радиослушателям, чтобы вот этот задор, который вы сейчас подарили нам, он остался вот на весь день.
0: И на завтра, и на выходные.
1: Давайте пожелания от вас, от артистов, Судалю, казаки.
2: Как можно чаще слушать радио «Казак FM».
1: Потому что...
3: И ансамбль «Скрыня».
1: Вот, да, Жень, да, правильно. Да. Я и хотел сказать, что потому что к нам приходит ансамбль «Скрыня». Ребята во всех концертах принимают участие. Спасибо вам огромное за это утро, что разбудили не только радиослушателей, но и нас, ведущих, в том числе. Ребят, мы отправляемся дальше в день грядущий. Говорим всем огромное спасибо, что были сегодня с нами, просыпались вместе с нами, писали сообщения, подарили нам хороших много моментов.
0: Да, хорошее настроение вам. Мы услышимся уже завтра утром. Будем вас будить, поднимать и дарить вам настроение, но уже завтра, в пятницу. Андрей Зитер, Александра Вольская. Мы с вами прощаемся. Пока-пока.
1: Всем до свидания.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: На Кубани 10 утра, и к этой минуте казаку стало известно, какой экзамен 11-классники сегодня сдают, где водопровод отремонтируют и газ проведут, и кто в Краснодаре без воды горячей останется. В студии Екатерина Полукарова. Здравствуйте. 11-классники сегодня сдают первый обязательный единый госэкзамен по русскому языку. Он состоит из двух частей и продлится 3,5 часа. Выпускники должны будут дать развернутые ответы или выбрать несколько правильных в 26 заданиях и написать сочинение рассуждения на заданную тему. Для получения обычного аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием не менее 70 баллов и для поступления в высшее учебное заведение – 36 баллов. В Краснодаре самый массовый экзамен сдают этим утром около 8 тысяч городских 11-классников. Удачи им пожелал мэр краевого центра Евгений Наумов. Он выразил уверенность в том, что ребята достойно справятся со всеми заданиями. Следующий ЕГЭ состоится 8 июня. Выпускники будут сдавать математику базового и профильного уровней. В станице Новолеушковской Павловского района отремонтируют водопровод. С вопросом обновления сетей на личном приеме граждан губернатора Вениамина Кондратьева обратилась местная жительница. Глава края отметил, каждый год по всей Кубани уделяют большое внимание строительству и модернизации объектов и сетей водоснабжения. От этого напрямую зависит уровень жизни в регионе и настроение людей. Водопровод обновят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сдать объект планируют осенью 2027-го. На эти цели выделена субсидия 96 миллионов рублей. Подрядчик уже приступил к работам. На объект завезли.
1: Казак FM.
2: Новости Крыма. На Казак FM к этому часу казаку стало известно, сколько крымчан уже проголосовали за новые объекты благоустройства, где возводят новый водовод и как отметит 243-й день рождения Севастополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 110 тысяч жителей Крыма уже приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. В Министерстве ЖКХ Республики напомнили, что выразить свое мнение и выбрать общественные пространства для обновления в следующем году граждане могут до 12 июня. В текущем году в онлайн-голосовании участвуют 24 территории в 9 муниципалитетах региона, включая зеленые зоны в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Белогорске, Алуште и Раздолинском районе. Техническая готовность нового водовода и насосной станции в Евпатории достигла 90%. К настоящему моменту полностью завершен монтаж трубопровода протяженностью более 13 тысяч погонных метров. Возведен резервуар чистой воды на 12 тысяч кубометров и установлено все ключевое инженерное оборудование. Сейчас на объекте идет модернизация старой насосной станции. Окончательное подписание акта приемки и запуск всей системы, которая обеспечит Евпаторию стабильным водоснабжением, намечены на 30 июня. 243-й день рождения Севастополя отметят масштабным праздником на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган». Торжественные мероприятия под девизом «Мы славим тебя, родной Севастополь» развернутся в воскресенье 14 июня. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную бесплатную программу, которая включает в себя исторические квесты, выставки, мастер-классы, выступления богатырей и дефиле артистов на ходулях в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Праздничные локации будут работать с 11 утра до 9 часов вечера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 22. В Севастополе плюс 25, также без осадков. Привет отправляется в поселок Щебетовка под Феодосией. Завтра у вас до 23 градусов тепла. Малооблачная, без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак FM».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел. Ну, в общем, короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать. И говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
3: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько крымчан уже проголосовали за новые объекты благоустройства, где возводят новый водовод и как отметит 243-й день рождения Севастополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 110 тысяч жителей Крыма уже приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. В Министерстве ЖКХ Республики напомнили, что выразить свое мнение и выбрать общественные пространства для обновления в следующем году граждане могут до 12 июня. В текущем году в онлайн-голосовании участвуют 24 территории в 9 муниципалитетах региона, включая зеленые зоны в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Белогорске, Алуште и Раздолинском районе. Техническая готовность нового водовода и насосной станции в Евпатории достигла 90%. К настоящему моменту полностью завершен монтаж трубопровода протяженностью более 13 тысяч погонных метров. Возведен резервуар чистой воды на 12 тысяч кубометров и установлено все ключевое инженерное оборудование. Сейчас на объекте идет модернизация старой насосной станции. Окончательное подписание акта приемки и запуск всей системы, которая обеспечит Евпаторию стабильным водоснабжением, намечены на 30 июня. 243-й день рождения Севастополя отметят масштабным праздником на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган». Торжественные мероприятия под девизом «Мы славим тебя, родной Севастополь» развернутся в воскресенье 14 июня. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную бесплатную программу, которая включает в себя исторические квесты, выставки, мастер-классы, выступления богатырей и дефиле артистов на ходулях в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Праздничные локации будут работать с 11 утра до 9 часов вечера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 22. В Севастополе плюс 25, также без осадков. Привет отправляется в поселок Щебетовка под Феодосией. Завтра у вас до 23 градусов тепла, малооблачная и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О-о-о.

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, смотри, смотри, муха умывается.
3: Да, дочь, мухи регулярно чистятся. Смотри, сейчас она трет лапки. А теперь свои огромные глаза.
0: А мама говорит, что мухи переносят заразу. Как, если они все время моются?
3: Мама абсолютно права. Мухи – одни из главных переносчиков различных вредных бактерий и инфекций. Они постоянно контактируют с нечистотами. Более того, в них они рождаются, потому что именно туда эти насекомые откладывают свои яйца. Но при этом мухи очень любят нашу еду и все время норовят по ней поползать. Так они и приносят нам всякие болезни. А постоянно чиститься для них – необходимость.
0: Зачем это? Они же потом опять залезут в какую-нибудь грязь.
3: Вот именно. Поэтому после того, как они оттуда вылезут, надо почиститься. Все дело в том, что лапка мухи оканчивается двумя подушечками-щетинками. Они выделяют особую липкую жидкость. Вот она-то и удерживает муху на любой поверхности. На стекле, на зеркале, даже на потолке. А когда муха ползает по разным поверхностям, на липких подушечках и щетинках собирается пыль и всякая грязь. И они перестают хорошо липнуть. Муха может упасть. А еще на лапках у мухи находятся вкусовые и прочие рецепторы. То есть она ими нюхает и пробует все вокруг. Вот поэтому и приходится ей постоянно чистить все свои 6 лапок.
0: А если ей оторвать пару лапок, то она сможет умываться?
2: Папа знает.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Куме, а, скажи мне, шо? А вот ты в горящую избу войдешь? Не, а коня на скаку остановишь? Да не. От за шо я тебя, кум, уважаю, шо ты не баба.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымчан уже проголосовали за новые объекты благоустройства, где возводят новый водовод и, как отметит, 243-й день рождения Севастополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 110 тысяч жителей Крыма уже приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. В Министерстве ЖКХ Республики напомнили, что выразить свое мнение и выбрать общественные пространства для обновления в следующем году граждане могут до 12 июня. В текущем году в онлайн-голосовании участвуют 24 территории в 9 муниципалитетах региона, включая зеленые зоны в Симферополе и в Патории, Керчи, Бахчисарае, Феодосии, Саках, Белогорске, Алуште и Раздольнинском районе. Техническая готовность нового водовода и насосной станции в Евпатории достигла 90%. К настоящему моменту полностью завершен монтаж трубопровода протяженностью более 13 тысяч погонных метров. Возведен резервуар чистой воды на 12 тысяч кубометров и установлено все ключевое инженерное оборудование. Сейчас на объекте идет модернизация старой насосной станции. Окончательное подписание акта приемки и запуск всей системы, которая обеспечит Евпаторию стабильным водоснабжением, намечены на 30 июня. 243-й день рождения Севастополя отметят масштабным праздником на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган». Торжественные мероприятия под девизом «Мы славим тебя, родной Севастополь» развернутся в воскресенье 14 июня. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную бесплатную программу, которая включает в себя исторические квесты, выставки, мастер-классы, выступления богатырей и дефиле артистов на ходулях в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Праздничные локации будут работать с 11 утра до 9 часов вечера. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 22. В Севастополе плюс 25, также без осадков. Привет отправляется в поселок Щебетовка под Феодосией. Завтра у вас до 23 градусов тепла, малооблачная и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Казак ФМ.

всегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз —

0: Мы тоже с вами вместе. Это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Орлов. Хорошего дня, легкого четверга в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен наш Макс. Пишите, если удобно. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну и первый звонок уже раздался. Табачный у нас на связи. Александр, здравствуйте вам. Добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей, добрый день. Ну, я вчера два именинника у меня было. Тетя моя, Асанова Вера, ну и знакомая землячка моя, невольная Антонина. Ну, что пожелать им? Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Ну, еще через неделю День России будет, 12 числа. Uh-huh. Ну, и всех радиослушателей тоже с этим прекрасным праздничком. Поздравьте сотрудников «Казак ФМ». Мирного неба и чистого хлеба над головой. Все, спасибо, Алексей.
0: Дай бог, пусть так и будет обязательно. Еще сегодня поздравляем всех машинистов крана с вашим профессиональным днем. День крановщика в России. Веру и Антонину с наступившим днем рождения поздравляем от «Казак ФМ». Александра Зимбаум, Зара в нашем эфире. Любовь на бис.

0: заказа.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.

0: Цветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита — банк «Кубань-кредит».
2: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ну, а я по традиции тоже хочу пригласить вас в гости, стать участниками с ведущими программы по заявкам в Ареночке 8-928-401-2020. Номер телефона прямого эфира к этим же цифрам подключен Макс. Наша электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи официального сайта также можно отправить свое поздравление либо свой привет в программу по заявкам. Казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете. На главной странице нашего сайта есть соответствующая форма. Заполняйте, там все достаточно просто. Поселок Мостовской у нас на связи. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый день.
2: Соответствующая форма заполняйте.
1: Ой, как я себя слышу громко.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Здравствуйте.
1: Павел Борисович, ну, сделайте приемчик потише, чтобы он нам не мешал, потому что я знаю, у вас очень красивое поздравление.
3: Любимую жену.
1: Так.
3: Пожелайте ей крепкого здоровья, пожелайте всего хорошего, наилучшего, добра, тепла, удачи, ясного солнца, чистого неба над головой, да, солнечного. Сопутствует пусть ей всегда удача, всем, чтобы у нее в жизни получалось все хорошо. Очень большое. Поздравляем, в общем, все дети, внуки, братья, сестры, все отдой до всей души. Я тебя обнимаю, Санечка, целую крепко. Будь здорова.
1: А по отчеству как Александру?
3: Александра Алексеевна.
1: Александра Алексеевна, разрешите и нам тоже от всей команды Казак-ФМ присоединиться, поздравить вас с днем рождения. Сколько комплиментов я услышал за эфиром от Павла Борисовича. Насколько вы любимы, насколько вот такие нежные, трепетные чувства к вам. И это здорово. Я хочу тоже пожелать вам здоровья, вдохновения. Пусть в вашей жизни всегда будут цветы, сюрпризы, улыбки, хорошие события, счастье, безусловное, конечно же, радость, удача, везение. Приветствуем вас и поздравляем. Ну и соответствующий музыкальный подарок. «Любимая жена». Именно эта песня для вас сейчас появится в нашем эфире. Улыбнуло меня одно сообщение. Я прямо сейчас тоже в тему зачитаю. «Доброго дня, жена, привет. Еду домой, ментая пожарь». Валера, молодец. Привет вам тоже. Жаль, не написали, как жену-то зовут. Давайте по имени обратимся.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. Приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Дозванивайтесь или пишите 8-928-401-2020. Наши цифры. И напомню, к ним подключен наш Макс. Хадыженск у нас на связи. Евгения Федоровна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей Анатольевич. И всем вашим сотрудникам привет и радиослушателям от меня.
1: Спасибо.
2: Хочу сегодня поздравить свою единственную неповторимую внучку Лидочку с ее мужем Алексеем Порубовых с 15-летием их совместной жизни. Хрустальная свадьба. Проживают они в Тупсе, поселок Пригородный. Лидочка работает в отделе кадров стоматологии. Леша поваром, организация «Ямал-Газпром», поселок Небух. У них двое замечательных дочерей. Кира в 9 класс перешла с 1-4, остальные пятерки. Полечка 2 класс перешла, обе гимнастки. Занимается в спортивном комплексе города Тупсе. Полечке 8 лет. Занимает первые места всегда в показательных выступлениях. Наша гордость. Дарю им такие строки собственного сочинения в стихах. Пусть ваши сердца стучат только в унисон, оберегая ваш волшебный сон. И остается подольше любовь с вами, несмотря на все цунами. Ваши дети пусть вас вдохновляют и никогда, никогда вас не забывают. Пусть дарят вам цветы и ласку, превращая вашу жизнь в светлую, добрую сказку. Привет и вам и поздравления от всех родных с любовью, добрыми пожеланиями. Целую, обнимаю, скучаю, жду в гости. Ваша бабушка Женя.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. Прекрасное поздравление, замечательные строки. Алексей, Лидия, поздравляем вас с 15-летием вашей семьи. Пусть отношения будут крепкими, но не хрупкими, как ограненный хрусталь. Пусть все, что вы построили, радует и вдохновляет. Пусть впереди будет еще много-много светлых дней. Любите, поддерживайте, берегите друг друга. Ну, вы это умеете, я даже не сомневаюсь. И пусть каждая дата становится только ярче, отношения только крепче. Поздравляем, горько вам. Друзья, очень много ваших сообщений. Сейчас несколько из них зачитаю. Если что, вдруг отдельным прям выходом все, что вы написали, все озвучим. Поэтому не беспокойтесь. И напомню, что отправить сообщение можно либо в наш Макс 8-928-401-2020, либо на электронную почту вареник@казак.фм, либо при помощи сайта казак.фм. Добрый день всем слушателям Казак.фм. Хочу передать привет своему грузчику Алишеру Махматалап. Спасибо, Олег Ткаченко, Москва. Алишер, вам прямо отдельный привет. И от нас тоже, Олег, вас приветствую. С юбилеем, с 80-летием вас, Валентина Тимофеевна Трофимченко. И станец Привольное. Здоровье, везение, Божьей помощи во всем. Брат Владимир и все близкие и любимая радиоволна, конечно же, тоже присоединяется. Валентина Тимофеевна, вам всего самого доброго, здоровья, крепкого-прикрепкого и, конечно же, долголетия. С юбилеем поздравляем вас. Добрый день, Алексей, добрый день, слушатели Казак ФМ, любимое радио. Под ваши песни, частушки, прибаутки легче вязать, маскировочные сети, маскировочные костюмы, шить антидроновые одеяла для ребят на СВО. Желаем всем волонтерам крепкого здоровья, мира, добра, тепла, благополучия. Привет волонтерам «Русский мир» из Новопокровской, Песчинокопской, Ростовской области, Привольной, Ставропольского края, Белой глины. Вместе мы сила. От группы «Оберег» это сообщение. Дорогие мои, вам большой привет. Успехов ребятам за Леночку. Как всегда, по традиции, самые теплые слова поддержки от нашей команды. Ну, еще парочку сообщений. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня свой юбилей отмечает наша любимая бабушка Ольга Алексеевна. Бабушка, от всех внуков, детей и близких передаем тебе поздравления. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и долгих лет жизни. Спасибо тебе за доброту и мудрость, за воспитание и любовь. Мы желаем тебе всего самого наилучшего. Очень любим и ждем встречи. Юля, от всех-всех-всех ваших родных подписалась под сообщением. Ольга Алексеевна, мы вас приветствуем и от Казак FM. Привет, бабушка Галя и дедушка Саша. Мы сейчас едем в одной машине из Краснодара в Сочи обратно домой. Передаю теплый привет. Хочу удивить и обрадовать их, чтобы было легче в долгой дороге. Спасибо, Казак ФМ. Катюш, вы молодец. В Сочи те, кто в час тоже в данный момент по дороге в Сочи, наши гости нашего региона. Я напомню, что Казак ФМ в Сочи тоже вещает на частоте 106 ФМ. Поэтому будьте с нами, где бы, в каком городе, населенном пункте вы не находились. Мы всегда рядышком. Будьте вместе с нами.

0: Казак.ФМ.
1: Друзья, к вашим сообщениям перехожу. Сегодня свой день рождения отмечает Радачин Богдан из станицы Брюховецкой. Дорогой мой сын Богдан Сергеевич, с днем рождения. 33 года, прекрасный возраст, время рассвета сил и возможностей. Это возраст, когда опыт уже есть, а энергии и идей хоть отбавляй. Теперь ты официально женатый мужчина с планами, и это звучит солидно. Желаю, чтобы жена баловала вкусными ужинами, совместные мечты сбывались быстрее, чем ты успеешь их озвучить. И любовь царила в твоем сердце и доме всегда. Я горжусь тобой и люблю всем сердцем. Мама Оля вот такие красивые, теплые строки поздравительные прислал. Уважаемый Богдан, приветствуем и поздравляем от коллектива Казак.ФМ. Женатый мужчина с планами, это хорошо. Пусть правда, пусть все-все-все будет в вашей жизни, в вашей семейной жизни. Хорошо, даже отлично. Здравствуйте, варенички, от всей души хотим поздравить с днем рождения нашего дорогого папу и дедушку Черноброва Петра Васильевича из хутора Водный Славянского района, который отметил 1 июня. Папа родной, наш любимый дедушка, славный, незаменимый, с днем рождения поздравляем и всяческих благ желаем, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты никогда не старел, пусть мимо проходят невзгоды и тучи, пусть не будет неудачи, горя, бед, желаем солнца, света и побед. Ну и, конечно же, всего самого доброго, очень вас любят дочери Наталья и Ольга, внуки Диана и Алина, зять Андрей, подписались под этим сообщением. Поздравляем, Петр Васильевич, с наступившим днем рождения. Такая добрая традиция вас приветствовать и поздравлять в эфире Казак.ФМ ежегодно. И дай бог, чтобы эта традиция еще много-много-много лет продолжалась. Мы делаем это с удовольствием. Хотим поздравить Голубову Любовь Александровну, жительницу Егорлыцкого района Ростовской области, с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья и долгих лет жизни. Руслан Голубов подписался под сообщением, ну, с ударением не проставлено, поэтому, надеюсь, правильно произнес. Если нет, пожалуйста, поправьте, с удовольствием прислушаюсь к вам. Так, ну, давайте, наверное, чуть позже еще вернусь к вашим сообщениям. Поприветствуем именинников в нашем эфире вот этой песни. И всех, кто сегодня отмечает свой личный праздник, большой привет!

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Это дневная программа по заявкам, друзья. Мы продолжаем. Есть время еще и либо дозвониться, либо отправить свое сообщение. Наш универсальный номер 8-928-401-20-20. И набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. И судя по количеству ваших сообщений, сегодня прям, залетел этот мессенджер. Удобно, и нам от этого радостно и хорошо на душе, потому что еще один канал связи у нас с вами появился. Вареник@казак.фм, электронная почта, здесь все стабильно, очень легкое, пишите, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Прямо сейчас к вашим посланиям я и перехожу. Здравствуй, Казак ФМ, передача Варенички. Вчера у наших друзей Микиш, Ларисы и Олега Будко, родился внучок Глеб. Дорогие бабушки и дедушки, ваша дружная семья стала на одного мужчину больше. С удовольствием поздравляем вас с малышом, с внуком, с наследником, здоровья новорожденному, мудрости, терпения и спокойных ночей его родителям, а вам почаще видеться с внуком, получать заряд бодрости, молодости и энергии от этих встреч. С уважением, многочисленные друзья, кумовья и все родные из среднего Челбаса подписались под сообщением. Ну, поздравляем, конечно же, с рождением малыша, Глебушка. Приветствуем тебя. Так, здравствуй, радио Казак ФМ. Варенички, сегодня свой день рождения отмечает замечательный молодой человек Лебедев Роман Алексеевич. Дорогой Роман, от всей души поздравляем. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, смехом и яркими моментами. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы. Пусть твоя энергия и энтузиазм помогают достигать всех поставленных целей. А рядом всегда будут верные друзья и любимые люди. Здоровья, успехов во всех начинаниях и море позитивных эмоций. Друзья и все родные подписались под сообщением. Роман, приветствуем и поздравляем вас от Казак ФМ. Добрый день, Алексей, с днем крановщика. Хочу поздравить Валентину Корчагину из Санкт-Петербурга и Валентину Волошину из Мостовского. Дорогие мои, крепкого здоровья, женского счастья, благополучия и всего самого доброго и светлого от Валентины Кулаковой.

ой, как приятно, когда еще и с профессиональным праздником приветствует и поздравляет в нашем эфире. Хотим передать привет маме и папе в Геленджик из Майкопа, заказать песню. Ну, песню у нас заказывает только дозвонившиеся. Галина, вам тоже напоминаю и всем в вашем лице. Ну, а вашим родителям, конечно же, привет. Друзья, сколько раз прошу, пишите хотя бы имена, как зовут маму, папу, жену и так далее. Ну, приятней же, когда твое имя называют в эфире. Добрый день, казачок. Хочу передать привет своей половинке, любимой жене Наталье. Трудимся в огороде после затяжных дождей. С любовью, Александр. Вот, ну, молодец же, молодец. Да, сейчас у наших дачников, огородников очень сложная пора. Дождик все пролил, подсушил, и теперь, да, приходится все это обрабатывать. Добрый день, огромный привет из Калининграда. Поставьте, пожалуйста, песню. Ну, я уже чуть раньше сказал по поводу песен. Привет всем таксистам Калининграда и нашей огромной страны. Всем хороших клиентов и больших чаевых. Хорошо, да, пусть так и будет обязательно. Еще вернусь к вашим сообщениям, друзья. Давайте сейчас музыкальный привет в нашем эфире. А вот потом еще почитаю, ну и звонок, да, еще один успею принять.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ох, как не хочется завершать, но тем не менее приходится. Но, друзья, еще вечерние варенички будут. Мы их также вместе с вами проведем. В 20 часов приглашаю в гости. Программа по заявкам вновь распахнет свои гостеприимные объятия. Каждому слушателю можно будет и дозвониться, и, конечно же, поприветствовать по сообщениям родных, близких, да и просто поделиться тем, как вы провели этот день, как он у вас прошел. Так что приглашаю сразу же в 20 часов в эфир. Ну, а звонок у нас из Вышестеблиевской. Валентина, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Здравствуйте, Казак ФМ. Здравствуйте, Алексей. Слушаем. Сегодня хочу поздравить свою маму, Балан Зинаиду Ивановну, с днем рождения. Дорогая мама, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, главное, здоровья, благополучия, всего-всего хорошего. Живи еще долго-долго, потому что ты нам всегда будешь нужна. С днем рождения тебя, дорогая. И песенку.
1: Да, красивую песню про маму. И этой песней мы будем завершать. Варенечки, Зинаида Ивановна, приветствуем вас и от коллектива нашей радиостанции. Поздравляем с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь приятными моментами, которые принесут удовольствие, искренние эмоции. Пусть будет много цветов, обязательно, в вашей жизни. Пусть на душе будет гармония, покой, счастье и молодость всегда с вами остаются. Ну и самое главное, еще раз повторюсь, будьте обязательно здоровы. Ну а ваши родные и близкие пусть окружают любовью и заботой. Добрый день, хочу передать привет любимому мужу Валерию. Люблю и жду дома с работы. А, это у нас ответочка уже прилетела. Ментая приготовил сегодня. Оксан, ну вы, конечно, свали с Валерием просто жить. Я помню, да, ваше сообщение еще заранее. Хорошего дня вашей семье. Большой теплый привет. Молодцы. Вот молодцы, когда все с юмором, когда все хорошо. И когда Казак ФМ тоже сопутствует укреплению семейных отношений. Вот так пообщались в эфире. Ментая пожарила. Все хорошо, приезжай, жду. Дорогую любимую бабулю Голубову Любовь Александровну из Ростовской области, Егорлыкского района. Вот вижу еще одно сообщение. Поздравляем с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. С любовью вся семья подписалась. Еще раз вас приветствуем, дорогая Любовь Александровна. Ну вот все, да. Все, друзья, все сообщения дочитаны. Следующая порция вечером. Зовут меня Алексей Орлов. До 20 часов с вами прощаюсь. Услышимся. И спасибо за компанию. Пока.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как сегодня курсирует пригородный железнодорожный транспорт на полуострове, на какой стадии находится строительство водовода в Евпатории и где на южном берегу отметят день рождения Александра Пушкина. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму частично возобновили движение пригородных поездов, остановленное из-за воздушной угрозы. Однако на ряде направлений по-прежнему действуют серьезные ограничения. Как сообщили в южной пригородной пассажирской компании, электрички, следующие в евпаторийском направлении, теперь доезжают только до станции Острякова. При этом поезда из Севастополя курсируют лишь до Симферополя, откуда пассажирам придется добираться до Острякова для последующей пересадки. Прорабатывается вопрос о запуске автобусного подвоза между этими станциями. Жители села Андреевка под Севастополем смогут получить государственные услуги прямо на месте, без выезда в город. Завтра там будет работать мобильный офис МФЦ. Специализированный автомобиль с сотрудниками центра развернется на улице Центральной возле дома номер 22. Прием будут вести в течение 3 часов, с 10 часов утра до часа дня. Специалисты окажут квалифицированную помощь в оформлении необходимых документов, а также подробно проконсультируют по правильному заполнению заявлений и точному перечню нужных бумаг. Большой литературно-музыкальный праздник, посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдет в эту субботу в Гурзуфе. Все праздничные мероприятия развернутся на территории местного музея знаменитого поэта. Жителей и гостей южного берега Крыма ждет бесплатная программа, открытие художественной выставки, праздничный концерт, детская школа искусств, каллиграфические мастер-классы, а также театральная постановка по творческому наследию классика и традиционный 3-часовой марафон крымских поэтов. На этом все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, местами ожидается слабый дождь, в Симферополе до 27 градусов, в Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 24, в Феодосии завтра ожидается 23 градуса, в Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22, в Бахчисарае ожидается 27 выше нуля, в Севастополе плюс 24. Привет отправляется в поселок Гурзуф под Ялтой, завтра у вас 23 градуса, малооблачно и ожидается слабый дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Петровна, а что это твоя невестка Леночка такая худенькая? Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
0: Шутки, прибаутки. Эх!

0: приедет черт, пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять. Все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кочури – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют кочури сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать кочури, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – кочури со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.
2: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Прошлого не знающий настоящему цены не поймет, гласит мудрая поговорка адыгов, наших ближайших соседей. Сказать, сколько их живет на Кубани точно, почти невозможно. Ведь сегодня Республика Адыгея располагается внутри Краснодарского края. И между нашими регионами нет никаких границ. Есть только давние добрососедские отношения. Без адыгейского сыра и адыгейской соли кубанским хозяйкам сложно представить современную кулинарию. Ко всем этим дарам мы относимся с любовью и уважением. Так же, как относятся к ней сами адыги. У этого народа отношение к пище никогда не было легкомысленным. Оно носило глубокий сакральный смысл. Еще совсем недавно, в прошлом веке, совместное застолье имело чуть ли не ритуальный, магический смысл. Любая пища считалась Божьей благодатью. Наступать на нее или садиться категорически запрещалось. А уж выбрасывать на пол или на землю и говорить о пище пренебрежительно и вовсе было преступлением. Клятва пищи считалась нерушимой, не менее серьезной, чем клятва на Коране. И до сих пор среди верующих адыгов бытует мнение, что священную книгу может оскорбить любая вещь, положенная на нее, кроме хлеба. Все это распространялось и на накрытый стол. К столу нельзя поворачиваться спиной, запрещается временно покидать его всем одновременно. Если сотрапезники поднимаются, чтобы выпить стоя, то один из них, обычно старший, остается на месте, отдавая дань уважения столу и пище. Единственной ситуацией, когда не нужно вставать перед вошедшим в комнату старшим человеком, была ситуация всеобщего застолья. Так как, согласно адыгской поговорке, стол старше всех.
1: Добрый!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как сегодня курсирует пригородный железнодорожный транспорт на полуострове, на какой стадии находится строительство водовода в Евпатории и где на южном берегу отметят день рождения Александра Пушкина. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму частично возобновили движение пригородных поездов, остановленное из-за воздушной угрозы. Однако на ряде направлений по-прежнему действуют серьезные ограничения. Как сообщили в южной пригородной пассажирской компании, электрички, следующие в евпаторийском направлении, теперь доезжают только до станции Острякова. При этом поезда из Севастополя курсируют лишь до Симферополя, откуда пассажирам придется добираться до Острякова для последующей пересадки. Прорабатывается вопрос о запуске автобусного подвоза между этими станциями. Жители села Андреевка под Севастополем смогут получить государственные услуги прямо на месте, без выезда в город. Завтра там будет работать мобильный офис МФЦ. Специализированный автомобиль с сотрудниками центра развернется на улице Центральной, возле дома номер 22. Прием будут вести в течение 3 часов, с 10 часов утра до часа дня. Специалисты окажут квалифицированную помощь в оформлении необходимых документов, а также подробно проконсультируют по правильному заполнению заявлений и точному перечню нужных бумаг. Большой литературно-музыкальный праздник, посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдет в эту субботу в Гурзуфе. Все праздничные мероприятия развернутся на территории местного музея знаменитого поэта. Жителей и гостей южного берега Крыма ждет бесплатная программа, открытие художественной выставки, праздничный концерт, детская школа искусств, каллиграфические мастер-классы, а также театральная постановка по творческому наследию классика и традиционный 3-часовой марафон крымских поэтов. На этом все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов, в Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 24, в Феодосии завтра ожидается 23 градуса, в Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22, в Бахчисарае ожидается 27 выше нуля, в Севастополе плюс 24. Привет отправляется в поселок Гурзуф под Ялтой. Завтра у вас 23 градуса, малооблачно и ожидается слабый дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Хорошо-то как, когда

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом как получишь, еще займу.
1: Фу,

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки, прибаутки. Я за КПМ.

0: ви бачили, що це?
1: Гарнець. Мы спросили у прохожих, что же означает это слово на казачьем диалекте.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это как поверхность такая гористая.
3: Ну, это горница, наверное.
4: Здание, строение.
5: Горница – это к себе что-то грести. Ну, наверное, грабли какие-то или там. Ну, что-то к себе пригорнуть надо.
6: Человек-горец, спустившийся с гор.
1: На самом деле «гарнец» – это печной горшок. Это слово происходит от древнерусского «горн» – плавильная печь. На протяжении многих столетий горшки были главным кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в царских и боярских поварнях, на кухнях горожан, в избах крестьян и в казачьих хатах. По форме горшков можно было определить культурную принадлежность, как они назывались в древности и что в них готовили.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как сегодня курсирует пригородный железнодорожный транспорт на полуострове, на какой стадии находится строительство водовода в Евпатории и где на южном берегу отметят день рождения Александра Пушкина. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму частично возобновили движение пригородных поездов, остановленное из-за воздушной угрозы. Однако на ряде направлений по-прежнему действуют серьезные ограничения. Как сообщили в южной пригородной пассажирской компании, электрички, следующие в евпаторийском направлении, теперь доезжают только до станции Острякова. При этом поезда из Севастополя курсируют лишь до Симферополя, откуда пассажирам придется добираться до Острякова для последующей пересадки. Прорабатывается вопрос о запуске автобусного подвоза между этими станциями. Жители села Андреевка под Севастополем смогут получить государственные услуги прямо на месте, без выезда в город. Завтра там будет работать мобильный офис МФЦ. Специализированный автомобиль с сотрудниками центра развернется на улице Центральной возле дома номер 22. Прием будут вести в течение 3 часов, с 10 часов утра до часа дня. Специалисты окажут квалифицированную помощь в оформлении необходимых документов, а также подробно проконсультируют по правильному заполнению заявлений и точному перечню нужных бумаг. Большой литературно-музыкальный праздник, посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдет в эту субботу в Гурзуфе. Все праздничные мероприятия развернутся на территории местного музея знаменитого поэта. Жителей и гостей южного берега Крыма ждет бесплатная программа. Открытие художественной выставки, праздничный концерт, детская школа искусств, каллиграфические мастер-классы, а также театральная постановка по творческому наследию классика и традиционный 3-часовой марафон крымских поэтов. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачная погода, местами ожидается слабый дождь, в Симферополе до 27 градусов, в Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 24, в Феодосии завтра ожидается 23 градуса, в Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22, в Бахчисарае ожидается 27 выше нуля, в Севастополе плюс 24. Привет отправляется в поселок Гурзуф под Ялтой, завтра у вас 23 градуса, малооблачно и ожидается слабый дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Я спросил у осени.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Муж жене: и где ты была?
3: Где-где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
2: Целых 3 дня?
3: Да, мы вспоминали.
2: И что вы вспоминали?
3: Вспоминали, где я живу.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах: «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова: «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла, женщина ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь, смотрю, вы ползете».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Родина там, где дом. Так говорят наши соседи езиды. В России они впервые появились около 200 лет назад. Тогда Османская империя принуждала езидов к принятию ислама, и бегство в Россию для многих стало единственным способом сохранения свободы и жизни. Прибежище езиды нашли в Закавказье, в Грузии и Армении. И оттуда расселились по всей территории бывшего Советского Союза, сохранив многовековые верования и обычаи своих предков. Согласно преданию, езиды первыми из всех народов признали единого всемогущего Бога-Творца. Он сотворил Вселенную и семь божеств, придав им полномочия для решения всех земных проблем. У каждого из них имеется на небесах свое место, одна из планет, а в календаре именной день недели. Для современного езида главное в этой семерке солнце, как божье святилище, что дает жизнь всему на земле, и верховный ангел Малакитаус, повелитель судеб, приносящий людям предначертание Всевышнего. Планета Верховного Ангела – утренняя звезда Меркурий. Его день – среда. Его ритуальное изображение – райская птица павлин. В конце зимы, когда россияне пекут блины и отмечают Масленицу, у езидов свой национальный религиозный праздник. Дату высчитывают по восточному календарю, и она всегда попадает на первый четверг месяца Сбат, то есть февраля. Этот день называют праздником святого Хидр-Наби, покровителя влюбленных сердец, спутников и всех добрых намерений. За три дня до праздника езиды смиряют душу строгим постом. Обычай запрещает им не только пить и есть, но и заниматься стиркой и генеральной уборкой. Все эти три дня посвящены молитвам и умиротворению. Молятся езиды о том же, о чем и тысячелетия назад. О чем же эта молитва? Например, если в молитве езид просит Бога, чтобы сын вернулся живым с чужбины или с войны, то сперва он попросит, чтобы живыми и здоровыми возвратились сыновья отцов и матерей 72 народов, и только потом его собственный сын. И 72 — это не какая-то мифическая цифра. По мнению езидов, именно столько народов населяло их многострадальную историческую родину в нынешних границах Ирака, северное междуречье Тигра и Евфрата. Если вы заглянете в эти дни в гости к соседу езиду, то с порога почувствуете приближение празднества. Хозяйки украшают квартиры и дома к празднику, месят тесто для домашнего хлеба и готовят еду для раздачи страждущим. Сами они будут есть только после захода солнца, накрыв стол к ужину, и в течение всего постного дня угощают соседи. Двери в канун праздника гостеприимно открыты для всех, кто не таит зла за душой. И в гости к езиду можно зайти без всяких приглашений. Считается, чем больше гостей в этот день, тем удачнее будет год для хозяина и его семьи. Есть и еще одна красивая традиция, связанная с праздником Айд-Хидр-Наби. Накануне специально для молодежи хозяйка дома печет соленое печенье. Говорят, если съесть его половинку на ночь, не запивая водой, а оставшуюся положить под подушку, то ночью непременно приснится суженый или суженая. И свою половинку вы очень скоро встретите в реальной жизни. Что же делать, если суженый не приснится? А значит, время еще не пришло, и нужно подождать до следующего праздника Айд-Хидр-Наби.
1: Добрые соседи! Казак

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как в Севастополе стабилизируют ситуацию с топливом, где строят новую дорогу и какой концерт пройдет на южном берегу Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе увеличивают объемы регулярных поставок топлива на автозаправочные станции. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это необходимо для выполнения запасов и удовлетворения высокого спроса. Вопрос обеспечения полуострова нефтепродуктами контролируется Министерством энергетики России. Глава Севастополя призвал горожан временно отказаться от необязательных поездок, пересесть на общественный транспорт и не делать запасов. Оперативную информацию о наличии бензина на автозаправочных станциях теперь будут регулярно публиковать в официальном аккаунте городского правительства. В Крыму строят новую автомобильную дорогу. Она соединит село Чангар в Херсонской области и Джанкой. Работы на первых 15 километрах идут без отставаний. Параллельно на трассе Новороссия в границах Джанкойского района проектируют современную многофункциональную зону дорожного сервиса. Напомню также, что на полуострове продолжается масштабное обновление дорожной сети. В конце мая дорожники полностью открыли полноценное двухполосное движение по мосту на въезде в Ялту. Сейчас укрепляют обочины на трассе Азовская-Любимовка. 12 июня на южном берегу Крыма состоится большой праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня России. Масштабную культурную программу на территории Никитского ботанического сада совместно готовят крымские артисты и творческие деятели из Херсонской области. Праздник начнется в Верхнем парке в 10 часов утра с бесплатных творческих интенсивов. Преподаватели и студенты Херсонского педагогического университета проведут для всех желающих мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, танцам и режиссуре. В час дня начнется музыкальный блок, где перед гостями сада выступят заслуженные артисты и деятели культуры республики. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии завтра ожидается 23 выше нуля. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае до 27 градусов. В Севастополе синоптик обещает 23 выше нуля. Привет отправляется в поселок Никита Ялтинского округа. Завтра у вас до 23 градусов. Малооблачно. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки, прибаутки. Богата земля наша любимая.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Что за приставучая муха? Надоело. Жужжит и жужжит.
3: Она по-другому не может, Нина. Муха перестает жужжать только когда на что-нибудь садится.
0: Почему?
3: Муха — это насекомое. У нее есть крылья. И чтобы летать, ей нужно ими двигать. Причем довольно активно. В секунду муха делает около 200 взмахов. Представляешь, как быстро? И вот как раз при взмахе крыльев и возникает этот звук. Мы говорим «жужжит», потому что мушиный полет похож на «жжжжж». Примерно такой же звук издают пчелы и шмели, потому что машут они крыльями примерно так же, как муха.
0: Фу, противно! Я их звуков боюсь. И комаров боюсь.
3: Но комары не жужжат, а пищат. Знаешь, кстати, почему?
0: Не знаю.
3: Потому что комар машет своими тоненькими крылышками очень-очень быстро. Он делает 600 взмахов в секунду, и звук получается тоненький.
0: И противный. А бывает кто-нибудь, кто летает и не делает никаких звуков?
3: Есть. Это бабочки. Крылья у них большие, легкие и мягкие. И машет она ими медленно, всего 5 взмахов в секунду. А человеческое ухо не слышит звуки, если в секунду происходит меньше 10 колебаний. Поэтому полет бабочки для нас бесшумный, в отличие от мухи и комара.
0: Пап, а давай вместо мух и комаров бабочек заведем, а?
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 105.4 FM Павловская.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как в Севастополе стабилизируют ситуацию с топливом, где строят новую дорогу и какой концерт пройдет на южном берегу Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе увеличивают объемы регулярных поставок топлива на автозаправочные станции. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это необходимо для выполнения запасов и удовлетворения высокого спроса. Вопрос обеспечения полуострова нефтепродуктами контролируется Министерством энергетики России. Глава Севастополя призвал горожан временно отказаться от необязательных поездок, пересесть на общественный транспорт и не делать запасов. Оперативную информацию о наличии бензина на автозаправочных станциях теперь будут регулярно публиковать в официальном аккаунте городского правительства. В Крыму строят новую автомобильную дорогу. Она соединит село Чангар Херсонской области и Джанкой. Работы на первых 15 километрах идут без отставаний. Параллельно на трассе Новороссия в границах Джанкойского района проектируют современную многофункциональную зону дорожного сервиса. Напомню также, что на полуострове продолжается масштабное обновление дорожной сети. В конце мая дорожники полностью открыли полноценное двухполосное движение по мосту на въезде в Ялту. Сейчас укрепляют обочины на трассе Азовская-Любимовка. 12 июня на южном берегу Крыма состоится большой праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня России. Масштабную культурную программу на территории Никитского ботанического сада совместно готовят крымские артисты и творческие деятели из Херсонской области. Праздник начнется в Верхнем парке в 10 часов утра с бесплатных творческих интенсивов. Преподаватели и студенты Херсонского педагогического университета проведут для всех желающих мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, танцам и режиссуре. С дня начнется музыкальный блок, где перед гостями сада выступят заслуженные артисты и деятели культуры республики. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии завтра ожидается 23 выше нуля. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае до 27 градусов. В Севастополе синоптик обещает 23 выше нуля. Привет отправляется в поселок Никита Ялтинского округа. Завтра у вас до 23 градусов. Малооблачно. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как в Севастополе стабилизируют ситуацию с топливом, где строят новую дорогу и какой концерт пройдет на южном берегу Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе увеличивают объемы регулярных поставок топлива на автозаправочные станции. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это необходимо для выполнения запасов и удовлетворения высокого спроса. Вопрос обеспечения полуострова нефтепродуктами контролируется Министерством энергетики России. Глава Севастополя призвал горожан временно отказаться от необязательных поездок, пересесть на общественный транспорт и не делать запасов. Оперативную информацию о наличии бензина на автозаправочных станциях теперь будут регулярно публиковать в официальном аккаунте городского правительства. В Крыму строят новую автомобильную дорогу. Она соединит село Чангар в Херсонской области и Джанкой. Работы на первых 15 километрах идут без отставаний. Параллельно на трассе Новороссия в границах Джанкойского района проектируют современную многофункциональную зону дорожного сервиса. Напомню также, что на полуострове продолжается масштабное обновление дорожной сети. В конце мая дорожники полностью открыли полноценное двухполосное движение по мосту на въезде в Ялту. Сейчас укрепляют обочины на трассе Азовская-Любимовка. 12 июня на южном берегу Крыма состоится большой праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня России. Масштабную культурную программу на территории Никитского ботанического сада совместно готовят крымские артисты и творческие деятели из Херсонской области. Праздник начнется в Верхнем парке в 10 часов утра с бесплатных творческих интенсивов. Преподаватели и студенты Херсонского педагогического университета проведут для всех желающих мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, танцам и режиссуре. В час дня начнется музыкальный блок, где перед гостями сада выступят заслуженные артисты и деятели культуры республики. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии завтра ожидается 23 выше нуля. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае до 27 градусов. В Севастополе синоптик обещает 23 выше нуля. Привет отправляется в поселок Никита Ялтинского округа. Завтра у вас до 23 градусов, малооблачно, и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню перекусить.
1: Ага, прости.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?»
1: «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
0: «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел!»

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему наша кошка постоянно себя вылизывает? Она что, грязнуля?
3: Нина, на самом деле кошки очень чистоплотные животные. Ученые даже наблюдали за ними, чтобы выяснить, сколько времени они тратят на вылизывание. Оказалось, почти половину. То есть практически всегда, если кошка не спит и не ест, она моется.
0: Ничего себе! А где они столько грязи находят?
3: У кошек очень острое обоняние. В 14 раз сильнее, чем у нас с тобой. Ты же знаешь, что кошки — хищники и выслеживают свою добычу по запаху. Вот чтобы их никто не мог найти, они тщательно вымывают и себя, и своих детенышей. Но у вылизывания, кроме поддержания чистоты, есть и другие причины. Так кошки регулируют температуру своего тела, смачивают свою шерстку слюной, она потом испаряется, и их тело охлаждается. Также они своим шершавым язычком стимулируют кровообращение, а еще снимают стресс, то есть плохое настроение.
0: Ой, а наша бусинка все время мне руку лижет, когда ее глажу. Мне она тоже настроение улучшает.
3: Да, дочь, так кошки признаются своим хозяевам в любви. Бусинка сначала вылизывает твою руку, а потом трется о нее мордочкой. Она убирает посторонние запахи и оставляет свой. Так она дает знать, что вы с ней одна стая.
0: Пап, если мы с ней одна стая, это что же, мне ее тоже вылизывать надо?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие ограничения ввели на автозаправочных станциях Крыма, где приведут в порядок городскую набережную и какой фестиваль пройдет на южном берегу Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму из-за возникшего дефицита автомобильного топлива на несколько дней полностью ограничили продажу бензина за наличный расчет. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, по ранее приобретенным талонам заправку будут проводить в лимитированном объеме, не более 20 литров в одни руки. Для контроля за ситуацией на каждой АЗС организуют дежурство представителей муниципалитетов и ведомств, которые будут фиксировать номера заправляющихся машин. Руководитель республики подчеркнул, что все экстренные коммунальные службы и общественный транспорт обеспечены горючим в полном объеме. Участок городской набережной в Судаке, который пострадал от сильного шторма в феврале текущего года, откроется после масштабной реконструкции уже 15 июня. Все восстановительные работы идут по графику, сейчас выходят на финишную прямую. Это позволит сделать прогулочную зону максимально комфортной и привлекательной для туристов к началу высокого сезона. Параллельно к приему отдыхающих практически полностью готовы и пляжи региона. Уровень их готовности на сегодняшний день оценивается в 95%. Фестиваль «Неделя роз» состоится на южном берегу Крыма с 17 по 21 июня. Местом проведения уже во второй раз станет Фаросский парк, который расположен на территории одноименного санатория. Торжественное открытие пройдет в историческом Кузнецовском дворике. Организаторы подготовили насыщенную программу с экскурсиями, музыкальными выступлениями, мастер-классами для детей, дегустацией розового чая в фитобаре, а также специальным фотоконкурсом с ценными призами в мессенджерах. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии завтра ожидается 23 градуса. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае ожидается до 26. В Севастополе 24 градуса тепла. Привет отправляем в поселок Фарос Ялтинского округа. Завтра у вас на побережье до 23 градусов. Малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: извини, просто я устал.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа.

Басоля – это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоля. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоля имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли – это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, какие ограничения ввели на автозаправочных станциях Крыма, где приведут в порядок городскую набережную и какой фестиваль пройдет на южном берегу Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму из-за возникшего дефицита автомобильного топлива на несколько дней полностью ограничили продажу бензина за наличный расчет. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, по ранее приобретенным талонам заправку будут проводить в лимитированном объеме, не более 20 литров в одни руки. Для контроля за ситуацией на каждой АЗС организуют дежурство представителей муниципалитетов и ведомств, которые будут фиксировать номера заправляющихся машин. Руководитель республики подчеркнул, что все экстренные коммунальные службы и общественный транспорт обеспечены горючим в полном объеме. Участок городской набережной в Судаке, который пострадал от сильного шторма в феврале текущего года, откроется после масштабной реконструкции уже 15 июня. Все восстановительные работы идут по графику, сейчас выходят на финишную прямую. Это позволит сделать прогулочную зону максимально комфортной и привлекательной для туристов к началу высокого сезона. Параллельно к приему отдыхающих практически полностью готовы и пляжи региона. Уровень их готовности на сегодняшний день оценивается в 95%. Фестиваль «Неделя роз» состоится на южном берегу Крыма с 17 по 21 июня. Местом проведения уже во второй раз станет Фаровский парк, который расположен на территории одноименного санатория. Торжественное открытие пройдет в историческом Кузнецовском дворике. Организаторы подготовили насыщенную программу с экскурсиями, музыкальными выступлениями, мастер-классами для детей, дегустацией розового чая в фитобаре, а также специальным фотоконкурсом с ценными призами в мессенджерах. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии завтра ожидается 23 градуса. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае ожидается до 26. В Севастополе 24 градуса тепла. Привет отправляем в поселок Фарос Ялтинского округа. Завтра у вас на побережье до 23 градусов. Малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Zac FM. Ну вот и вечерняя программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Приглашаю в гости 8-928-401-2020. Набирайте, если хотите дозвониться, лично поздравить или поприветствовать кого-то. Также к этим цифрам подключен Макс. Вот на него можно писать свои сообщения в течение этого часа. Ну и первый звонок уже раздался из города-героя Новороссийск. Нина, здравствуйте. Добрый вечер вам.
1: Здравствуйте, Алексей. Я хотела бы... Моя тетя из села Киевская, Вера Алексеевна, она смотрит все ваши передачи, слушает.
0: Да.
1: Вот, и я хотела бы передать для нее песню «Ворожи-не-вороши» Кадышева.
0: Просто привет, вот. Я так понимаю.
1: Я хотела бы, да, ей поднять настроение, ей очень грустно. Да, пожелать ей здоровья. Поднять настроение.
0: Договорились. Обязательно давайте сделаем это вместе. Дорогая Вера Алексеевна, ну, во-первых, очень приятно, что вы постоянно на нашей волне. Значит, вы уже не одна. Мы всегда с вами рядышком. Ну, а тот контент, который у нас звучит в эфире, он в большинстве своем все-таки такой позитивный, хороший, добрый, зажигательный. И песня, ну, я не могу сказать, что «Ворожи, не ворожи», она прям такая забойная, но она очень красивая. И спасибо вам, Нина, за выбор этой песни. Я вот тоже с удовольствием послушаю. И уверен, у Веры Алексеевны тоже настроение поднимется. Ну, по крайней мере, от нашего с Ниной привета. Хорошего вечера, замечательного настроения. Всегда оставайтесь на нашей волне, потому что все самое интересное, все самое любимое только здесь. Давайте сейчас короткую рекламу сделаем, прервемся на нее. А вот сразу после нее «Золотое кольцо» и Надежда Кадышева. Лично для вас, дорогая Вера Алексеевна.

0: FM.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
9: Вареночки! Вареночки! На казах!

0: мне кажется, все красиво в этой песне. Исполнение, содержание, ну и, конечно, Надежда Никитична, как всегда, прекрасно. Село Адырбиевка, Геленджик у нас на связи. Сергей, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый.
0: Рассказывайте, кому ваши приветы?
1: Мой приветик Татьяне, жене.
0: Угу.
1: И дочке, и невестке. Ну, всем моим девочкам. И все для тебя, песня Стаса Михайлова.
0: Сергей, а девочки ваши слышат в данный момент ваш привет?
1: Однозначно, да, рядышком находятся.
0: Да, улыбаются, надеюсь.
1: Очень.
0: Привет вам, хорошего вечера всей вашей семье, большой и теплый, такой пламенный привет от радиостанции Казак ФМ, прям отсюда из студии. Хорошего вечера, все для тебя, Стас Михайлов. 208-928-401-2020, набирайте, если хотите дозвониться, заказать песню. Если у вас просто привет и поздравления, и нет возможности набрать наши цифры, тогда пишите к этому номеру подключен наш Макс, он для ваших сообщений. Быстро, удобно, мне кажется. Главное, пожалуйста, еще раз хочу к вам обратиться, дорогие мои. Не забывайте указывать, кого и чем поздравляете, либо кому адресуете свой привет, потому что снова вижу сообщение без адресатов. Будьте внимательны.

0: Казак-ФМ.
1: Продолжается программа по заявкам, вечерняя программа по заявкам. И следующий звонок у нас из Новороссийска. Новороссийск у нас прямо сегодня активно. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Валерички. Добрый вечер, радиоцентрон. Привет, Вабрау Дерсова, Пинск, веточки Сакуль. Она меня потеряла. Пишет сообщение, где ты есть. Привет всем соседям, привет Олегу, привет Яночке. Всех люблю, всех целую. Ваш Кузьмич Александр. И для вас моя песня.
1: Ваша?
2: Спасибо.
1: Я думаю, ее Аллегрова исполняет. Ну, по крайней мере, у нас в эфире. А младший лейтенант, по вашей просьбе, да, давайте послушаем.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, а мы продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Номер телефона прямого эфира. Таков же у нас Макс. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Электронная почта, напомню, вареник@казак.фм. И также при помощи нашего официального сайта можно дописаться, отправить свое сообщение в режиме онлайн. Только, пожалуйста, на последние минуты не откладывайте. Вот вижу, уже по окончании дневного эфира прилетел такой теплый привет. Ну, мне кажется, не поздно все равно его отправить по назначению. Привет, Казак ФМ, рад слышать вашу прекрасную музыку. Хочу передать привет всему педагогическому составу Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени Бакланова. Пожелать прекрасного настроения и позитива. Это от Марии. Вот с удовольствием Шахтинский казачий кадетский корпус шлем привет от радиостанции Казак ФМ. Ну и, конечно же, спасибо, Мария, за этот привет. Так, поздравления. Сегодня здравствуйте, дорогие ведущие слушатели Казак ФМ, станица Брюховецкой. И это сообщение я хочу поздравить моего любимого мужа Богдана Радачина. Сегодня ему исполнилось 33 года. Возраст Христа. Это время мудрости, силы, духа и настоящей мужской зрелости. Богдан, я хочу, чтобы весь мир знал. Ты моя опора и мое счастье. Желаю тебе, чтобы твоя дорога была ровной, здоровье крепким, а душа спокойной. Пусть Бог хранит тебя во всех твоих начинаниях. С днем рождения, с твоим днем, мой родной. Я тебя люблю, твоя жена Елена Радачина подписалась под сообщением. Богдан, ну все правильно, Елена написала. Возраст Христа, рассвет сил для мужчины, такой возраст крепости, возраст планов и возраст возможностей для реализации всего запланированного. Я вам этого желаю, пусть все получается, а самое главное, пусть в вашей семье будет мир, лад, гармония, пусть ваша семья всегда будет вашими крыльями и вашей опорой. Приветствуем и поздравляем от всей души. Ну и давайте, наверное, еще одно сообщение, их очень много. Ну вот эту порцию сейчас зачитаю, дальше вернусь к вашим звонкам. Здравствуйте, Казак ФМ. Хочу сегодня поздравить с 49-м днем рождения, со дня свадьбы Шутовых Людмилу Викторовну и Александра Михайловича. Желаю им всего самого наилучшего, крепкого здоровья. Знаете, мы вас очень сильно любим. Дочка, внуки и зять, мы вас очень любим. Еще раз повторили ваши родные. Дорогие Александр Михайлович, Людмила Викторовна, ну уже, просто сказать, напрямой к золотому юбилею, уж пообещайте, но это я уже сейчас к родным обращаюсь, что ровно через год, в этот день, мы обязательно поздравим чету Шутовых с золотой свадьбой. Ну а пока с 49-й годовщиной вашей семейной жизни. Дай вам Бог всего самого хорошего. И песню я подобрал, в общем-то, под повод, потому что такие вот сообщения о любви. Поэтому Алексей Петрухин и Варвара, только мы. Будьте счастливы. Поздравляю.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, а я приветствую в нашем эфире город Брянск. Красивый город, бывал в ваших краях. Николай, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, кому ваш привет.
2: Хочу передать привет нашему Брянскому областному атаману Игруневу Василию Ивановичу, атаману Станичного казачьего общества Русь, Пикун Сергею Федоровичу, ну и всем, кто меня узнал, Николай Борода.
1: Ну и от нас тоже большой привет ловите, и вы, Николай, и всем вашим друзьям, близким. Давай за группу Любэ, по вашей просьбе, появится в нашем эфире. Так, ну что у нас тут еще из сообщений? Давайте, наверное, еще порцию прочитаю. Хочу передать привет маме и папе в Геленджик из Майкопа. Галина. Да, друзья, ну практически я вижу в каждом сообщении, вы просите песню. Еще раз тогда напомню, что песню заказывают дозвонившиеся. Бывают разные ситуации. Бывает, звонок срывает. Или там нет звонка, конечно, мы учитываем ваши пожелания, ваши просьбы, но в целом правила у нас таковы. Дозванивайтесь 8-928-401-2020, заказывайте, поздравляйте лично, либо передавайте приветы лично, ну а по сообщениям пишите также ваши приветы и поздравления. 8-928-401-2020, это и наш Макс.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак-ФМ.
2: Ну, а вам сейчас хочется сказать, берите трубку, дозванивайтесь. Но, друзья, очень много звонков и очень плохая связь, поэтому прям вот рекомендую настоятельно. Не смогли дозвониться, плохая связь, всякое бывает. Черкнули сообщение, ваш привет, отправили в Макс или на нашу электронку. Макс 928-401-2020, электронное вареник собакаказак.ру. КФМ, и уж точно ваш привет найдет своего адресата, я его с удовольствием зачитаю. Ну, прямо сейчас, собственно, этим и займусь. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Роману и еще больше любимому сыну Григорию. Хутор Васильевский, Кочубеевский район от Людмилы. С удовольствием отправляю. Так, песня «Ворожи, не ворожи» из фильма «Судьбы. Загадочное завтра». Да, совершенно верно, Светлана, вы все правильно написали. Кузьмич, и тебе большой привет. Спасибо за выбор песни «Младший лейтенант». Ну, есть такая ответочка. Кстати, еще Александру также привет. Летит от кого? От Яны. Будь самодостаточным, оставайся таким же добрым. Скажите ему «Лова-лова». Ну, сказал, собственно. Добрый вечер, варенички. Как прекрасно, что вечером есть ваш эфир и появляется возможность передать привет, теплые пожелания своим родным и близким людям, а также друзьям, сослуживцам и знакомым. Завтра день рождения у двух наших сослуживцев. Окалелова Константина Ивановича, который отмечает свой 60-летний юбилей, и Крижановский Слава отмечает свой 50-й юбилейный день рождения. Хотим поздравить, пожелать здоровья, оптимизма, долголетия, исполнения всех мечт. Семья Юрченко, Андрей и Лариса подписались под сообщением. С удовольствием. Да, красивые юбилеи, 50-60 лет. Константин Иванович, Вячеслав, поздравляем вас и от нашей команды. Ну, получается, с наступающим, да? Хотя тут уже это осталось-то несколько часов до вашего дня рождения. Поздравляем с днем рождения Кириченко Аллу Михайловну. Желаем тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели, ну и, конечно же, здоровья и просто хорошего настроения от семьи, друзей и соседей. Это сообщение прилетело, ну давайте еще одно. Добрый вечер всем, желаю уютного вечера в кругу близких. Вот, Татьяна Анатольевна, все правильно, в кругу близких, и надеюсь, что и радиостанция Казак-ФМ тоже в этот круг входит, потому что мы всегда рядышком, всегда вас слышим. И спасибо, что вы тоже нас слышите. Спасибо за ваши теплые слова, за ваши комплименты. Хорошего вечера. Давайте послушаем одну из любимейших песен наших слушателей, жителей Кубани, да и всей нашей страны. Виа Крапива, «Тополя».

0: штучки на Казак ФМ.
1: Ну что, друзья, очередная порция ваших приветов и поздравлений. Здравствуйте, Казак ФМ. Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Мария, я из Краснодара. Сегодня у моей мамы Елены Ивановны Пономаренко день рождения. Ей исполнилось 60 лет. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, радости, чтобы каждый день приносил только улыбки. Спасибо, что даете нам возможность поделиться теплом с близкими. Спасибо вам, Мария, на добром слове. Дорогая Елена Ивановна, поздравляем с вашим юбилейным днем рождения. Дай вам Бог всего самого хорошего. Добрый вечер. Это Сергей Петрович, город Сочи. Поздравляет своего внука Артема с победой на краевых соревнованиях. Горжусь им безмерно. Пусть впереди будет еще больше побед и ярких моментов. Передаю огромный привет всей нашей семье. Поздравляем, Артем. Привет из Новороссийска. Меня зовут Ольга. В субботу у нас особенный день. Моя сестра Наталья выходит замуж. Желаю ей и ее супругу Артему счастья, любви и взаимопонимания на долгие годы. Пусть их союз будет крепким, как кубанская земля. Вот здорово. Поздравляем с наступающим, Наталья, Артем. Счастья вашей семье. Здравствуйте, Алексей. Слушаем вас с дороги в Армавир. Меня зовут Андрей. Хочу поздравить своего отца Василия Дмитриевича Кротова с днем рождения. Пап, ты пример для всей нашей семьи. Желаю тебе здоровья и сил на новые свершения. Скоро будем. Ну, во-первых, Андрей, вам хорошей дороги. Напомню, что в Армавире мы тоже вещаем на частоте 102.9 FM. А вас, уважаемый Василий Дмитриевич, приветствуем и поздравляем от всего коллектива нашей радиостанции. Дай Бог и здоровья, и счастья, и только добрых, с

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Добрый вечер, Казак ФМ. Меня зовут Елена, я из Кропоткина. Поздравляю свою подругу Светлану с рождением дочки Златы. Пусть малышка растет здоровой, счастливой, окруженной любовью родителей. Это такое чудесное начало новой жизни. Ой, согласен с вами, Елена. Поздравляем. Златочка, добро пожаловать в этот мир. Геленджик на связи. Да, Геленджик сегодня тоже, как и Новороссийск, такой активный. Я смотрю и по сообщениям в том числе. Так вот, Геленджик на связи. Добрый вечер, Казак ФМ. Сегодня юбилей у моего лучшего друга Александра Козлова. Ему 50 лет. Желаю ему бодрости духа, новых увлечений, чтобы рядом всегда были верные товарищи, как я. Николай подписался. Александр, поздравляем вас. Привет, Казак ФМ. Меня зовут Ирина. Хочу поздравить свою бабушку Марию Сергеевну Степанову из Ейска с днем рождения. Ей сегодня 68 лет. Она наша семейная опора и хранительница традиций. Желаю ей долгих лет и душевного тепла. Мария Сергеевна, поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Ну и еще одно. Здравствуйте. Сегодня у моего брата Петра и его жены Анны первая годовщина свадьбы. Желаем сохранить ту нежность и уважение, с которыми они начали свой путь. Пусть в их доме всегда звучит смех и музыка. Это у нас Дмитрий, город Армавир. Поздравляем, во-первых, Аня, Петр, вас с первой годовщиной. Ну и приумножайтесь, растите, будьте счастливы. Добрый вечер, Казак ФМ. Хочу передать привет девчонкам, поварам из средней общеобразовательной школы 15, хутора Меклета Белоглинского района. Желаю им терпения, еще чуть-чуть и отпуск. Пусть все у них будет классно. Это Елена прислала. Привет вам. Привет большой и из студии программы «Вареночки». Все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. До завтра с вами прощаюсь. Днем услышимся с 12 до 13 традиционно. Спасибо за компанию. Хорошего вечера. Оставайтесь на нашей волне. Пока.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие ограничения ввели на автозаправочных станциях Крыма, где приведут в порядок городскую набережную и какой фестиваль пройдет на южном берегу Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму из-за возникшего дефицита автомобильного топлива на несколько дней полностью ограничили продажу бензина за наличный расчет. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, по ранее приобретенным талонам заправку будут проводить в лимитированном объеме, не более 20 литров в одни руки. Для контроля за ситуацией на каждой АЗС организуют дежурство представителей муниципалитетов и ведомств, которые будут фиксировать номера заправляющихся машин. Руководитель республики подчеркнул, что все экстренные коммунальные службы и общественный транспорт обеспечены горючим в полном объеме. Участок городской набережной в Судаке, который пострадал от сильного шторма в феврале текущего года, откроется после масштабной реконструкции уже 15 июня. Все восстановительные работы идут по графику, сейчас выходят на финишную прямую. Это позволит сделать прогулочную зону максимально комфортной и привлекательной для туристов к началу высокого сезона. Параллельно к приему отдыхающих практически полностью готовы и пляжи региона. Уровень их готовности на сегодняшний день оценивается в 95%. Фестиваль «Неделя роз» состоится на южном берегу Крыма с 17 по 21 июня. Местом проведения уже во второй раз станет Фаросский парк, который расположен на территории одноименного санатория. Торжественное открытие пройдет в историческом Кузнецовском дворике. Организаторы подготовили насыщенную программу с экскурсиями, музыкальными выступлениями, мастер-классами для детей, дегустацией розового чая в фитобаре, а также специальным фотоконкурсом с ценными призами в мессенджерах. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами ожидается слабый дождь. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 24. В Феодосии завтра ожидается 23 градуса. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 22. В Бахчисарае ожидается до 26. В Севастополе 24 градуса тепла. Привет отправляем в поселок Фарос Ялтинского округа. Завтра у вас на побережье до 23 градусов. Малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, подняла и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится в избу.
2: Тук-тук-тук!
3: Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать.
2: Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку.
1: Ее и пустили. Вот легла она сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Рано утром лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом спрашивает:
3: «Где же моя скалочка? Давайте мне за нее курочку».
1: Делать нечего. Отдал мужик ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку, идет да поет.
3: Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку.
1: Пришла она в другую деревню.
2: Тук-тук-тук!
3: Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать.
2: Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку.
1: Лису пустили. Сама она легла на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку. Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после и говорит:
3: «А где же моя курочка? Давайте мне за нее гусочку».
1: Ничего не поделаешь. Пришлось хозяину отдавать ей за курочку гусочку. Взяла лисичка гусочку, идет да поет.
2: Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку, за курочку взяла гусочку.
1: Пришла она под вечер в третью деревню.
2: Тук-тук-тук!
3: Это я, лисичка-сестричка. Пустите переночевать. А я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку.
1: Пустили ее хозяева. Вот легла лиса на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку. Утром чуть свет, лисичка вскочила, схватила гусочку, съела ее, да и говорит:
3: «А где же моя гусочка? Давайте мне за нее девочку».
1: А мужику девочку отдавать жалко. Посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе. Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит:
3: «Девочка, пой песни».
1: А собака в мешке как зарычит. Лиса испугалась, бросила мешок, да бежать. Тут собака выскочила из мешка и за ней. Лиса от собаки бежала-бежала, бежала-бежала, да под пенек в нору юркнула. Сидит там и говорит:
3: «Ушки мои, ушки, что вы делали? А вы, ножки, что делали? Глазки, а ты хвост. А, ты все мешал. Ну, постой же, я тебе задам. Ешь его, собака!»
1: И высунула хвост из норы. Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай ее трепать. Еле ноги лиса унесла. Вот и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, пора ложиться спать. Добрых вам снов, малыши!

сквозь капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио Казак ФМ и слушайте нашу новую песню с группы Ламба Ильича «Дорога».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни!

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другая.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. Казак ФМ.
1: Казак ФМ.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Как же люб он мне, этот белый свет.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.